Слушайте радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы Радио DFM на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ 6101321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ. Включи тусовку.

Russian dolls. No selector.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы Радио DFM на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

Слушайте радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
1: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоцк, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Что происходит?
3: Полиция опечатала здание.
2: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
0: Арахнит.
2: Снимите это с меня!
0: Кино с 1 октября.
4: 18+.
5: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
5: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражное авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
3: Телефон рекламной службы

0: Unity на Радио DFM.
1: Сибидиба, сибидиба, сибидиба. Бонжорно, попкорно, ди планетище. Это звуковой энергетик без сахара, калорий и шанса поспать еще с 5 минут. А ты, нас знаешь, как шоу
2: «Разбудилники». Меня зовут Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Околанджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Катя, looking good, уже в кожанке. Today.
2: Мне прохладно сегодня, да, спасибо.
1: 6 градуснее на улице-то.
2: Ну да, ну хотя бы солнышко светит. Все равно бабье лето продолжается.
1: Бабье лето.
2: Ситуация. На меня вчера наорала макарошка. Представляешь?
1: Погоди, макарена? Макарошка?
2: Варила макароны. Вытащила одну на пробу. А та выглядела так, как, я даже не знаю, мандрагора, помнишь, из Гарри Поттера? Вот это растение, которое вытаскиваешь, и оно как бы орет на тебя.
1: Ну, с рожей, как мандрагол, да.
2: Именно. Это было смешно и жутко одновременно. Оказывается, там вся упаковка таких недовольных макарон.
1: Подожди, то есть имеешь в виду, это типа макарон
2: гибрид? Такая, знаешь, ракушка.
1: А, это же есть название такая. Ну, блин, учи биографию. Это никак не...
2: Кулинарию давай.
1: Не ракушка называется. Есть название. Там всякие папарделли.
2: А, папарделли, да.
1: Всякие фузилли.
2: Да, был такое. Ну, простите.
1: Ну, Кат, у тебя сейчас не простят. Вот
2: ракушка и все.
1: Макароники. Ракушка, блин.
2: Сейчас часто такое бывает. Перчик болгарский разрезаешь, а там тоже морда недовольная какая-то на тебя смотрит. Тебе бывает? Вот в неодушевленных предметах видишь мимику человека.
1: А, да. Как это называется? Фрукт-то.
2: Какой?
1: Который уже сморщенный вообще, прямо как будто кто-то переварил. Курага, что ли?
2: Курага.
1: Блин, смотришь, блин, что с тобой случилось? Почему такая мина?
2: Это естественное состояние. Вот есть что-то такое, огурчик как-нибудь вырос странным образом, не знаю, с ручками типа.
1: А, это я купил вообще такой картоху, вообще мутант.
2: Да?
1: Вот такой. Вот такой здоровый просто. Да потом я пилил контент в интернете, и немало комментов. Сай, говорит, такой картоху достал.
2: Картошка уродилась на огороде Саймона. Чего и вам желаем. А еще готовы устроить пробушку каждому, кому она нужна. Группа ВКонтакте под последним постом. Оставляй заявку. Как зовут, где живешь, кого будем будить. И то же самое делай в наших мессенджерах.
1: Да, и если что, в любом помятом виде мы тебя примем. Даже если зеркало тебя не похвалил с утра, мы это сделаем.
2: Даже если ты похожа на мандрагору этим утром.
1: Или мандрагору с курагой. Ничего, мы всегда принимаем всех наших. Мы же как ваши родители. Ну, родители всегда, ну, все красивые для родителей, все дети.
2: Отец.
1: Да. Катя, я твой отец.
2: Люк.
1: Ну что, вчера запнем песню, начнем пробушку. Это шоу «Разбудилники».
3: Разбудят тебя разбудилники, разбудилники, живые будильники.
4: Включи разбудильники на радио DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь, похоже, пока еще на Мандрагору из «Гарри Поттера» Катя Бодрова.
2: Да, вообще, на этого Мандрагора посмотрели, и просто это вообще... Это другая история, да. Ну что ж, я брат от другой мамы, Диджей Саймон, черный перец.
1: Мы получили заявки на пробушку, увидим в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
2: Так, мы будем задействовать сегодня наш DEE.
1: Давненько не задействовали.
2: Вообще лежит вообще, причем я даже уже не понимаю, для чего мы вообще завели.
1: Для того, чтобы выбрать рандомный город, в который отправится пробушка.
2: А, это чтобы хоть попадали к нам такие города, то есть откуда, ну, не часто пишут, да?
1: Именно.
2: Так, ну что, начнем с DEE, да?
1: Давай.
2: Окей, врубаем. Сейчас посмотрим. Ну, этот город у нас уже был.
1: Ну-ка.
2: Новосибирск.
1: Новосибирск действительно был, но...
2: Но ничего, но берем даже.
1: Конечно.
2: Да. Ну что ж, берем и вместе с Красным проспектом.
1: Новосибирск, да. Включи тусовку.
2: Let's do it! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, Новосибирск. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Новосибирск. Let's go, let's go. На-на-на-на-на-на. To the beat, come on. Here we go. Here we go. Давай. Еще. Ага.
1: А любимый Саймон, любимая Катюша, привет вам из города Полевского или Полевского, заранее извиняюсь, Свердловской области. Слушаю вас каждое утро и балдею. Разбудите меня, пожалуйста, сегодня, а то ночью очень плохо спалось. Люблю вас, Евгения.
2: О, мы симметрично отвечаем на такую любовь. Ну что ж, ударение ты поставила правильно, да?
1: Ну, либо Полевский город, либо Полевской.
2: Хорошо, что ты не у меня спрашивала. Я же всегда мимо с ударениями. Ну что ж, let's go, Полевская или Полевская. Let's go, включи тусовку.

0: дальше работаем. У нас в мессенджере отметился Максим. Пишет он: «Доброе утро, дорогие разбудильники. Я только вчера приехал с Азовского моря». Ой-ой-ой, бро, я зря такую песню поставил, да? А ты уже покинул море. Так, не могу сегодня проснуться и на работу. Скучал по вам. Максим, Москва, мы уже скучали, бро.
1: Привет, Катя и Сай, поздравьте меня с днем рождения. Из города Кемерово Игорь пишет: «А то как будто обычный день вообще. И как-то тяжело проснуться. Всем хорошего дня».
0: А ты напомни, какой день-то?
1: День рождения.
0: Ой, с днем рождения, Игорь! С днем рождения, Игорь! С днем рождения, с днем варенья! Happy birthday, Игорь!
1: Вот теперь у тебя необычный день. Тебя Саймон поздравил в прямом эфире.
0: Бро, от всего сердца черного перца теперь лови. Ого, вот какой тречок.

0: дождемся твоего утра. Очень нежно будем.
1: Ну, пусть ДРМ пройдет именно в таком темпе, да?
0: У нас игра впереди, телефон прямого эфира, напомним, +7 495 956 101 2. Подарок от Радио ДФМ может забрать не только тот, у кого день рождения, а тот, кто просто дозвонится и поиграет с нами.
1: Но именинник требует повторения банкета.
0: +7 495 956 101 2.
1: Ну вот, закрепили. Теперь запомни раз и навсегда. Это шоу
0: «Разбудилники».
1: Включи тусовку. А, все, хватит.

0: будильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
9: Карты скажи. С бэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: А теперь тусовка.
13: On DFM.
12: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Ябадабаду. Алоха, малоха, ди стадион. Это Лига чемпионов по хорошему настроению в эфире антигрустин шоу. Антигрустин шоу.
2: Разбудилники.
3: Она налево и направо раздает дофамин. Катя Бодрова.
2: И тот самый Саймон.
3: Начинается бугагашка за приз. Смехотерапия.
2: Играть с нами будет Иван из Владивостока. Ваня, привет.
4: Привет.
3: Hello, Ваня.
2: Рад тебя слышать.
4: Привет, привет.
2: Ну что, у нас игра смех...
4: Я вас тоже рад слышать.
2: Смех-терапия впереди. Что здесь происходит обычно? Ты рассказываешь, что тебя сегодня беспокоит, а мы тебе даем возможность провести в эфире смехотерапию, которая избавит тебя от всех переживаний. Ну, от одной проблемы так уж точно. А что это будет? Что за проблема?
3: У меня точно с горлом. А что у тебя будет сейчас, интересно?
4: Да у нас тут на днях авария случилась во всем крае, и водички не было никакой, ни горячей, ни холодной.
3: Оу, май гад.
4: И вот только сейчас вот начинается восстанавливаться, но еще не до конца.
2: Так мылся, из чайничка?
4: Ну, как обычно, все по старой схеме. Чайничек, кипятильничек, водичка там с колоночки.
2: Вперед!
4: Машины подъезжали.
3: Не, ну, видишь, смекалка-то осталась, так, видишь, пришлось использовать. Но, надеюсь, уже, ну, ты уже моешься, как обычно, да?
4: Ну да, уже практически, да, только единственное, у нас забыли поменять горячую с холодной водой.
2: Из трубы
4: горячей, что-то холодное, да.
3: Бро, это квест.
2: Смотри, ты сейчас посмеешься в смехотерапии, не только настроение себе улучшишь, но и остатки грязи от вот этой трясучки с тебя спадут, я думаю.
4: Конечно.
2: Сейчас Саймон скажет кодовое слово «ржи», ты начинаешь смеяться и смеешься все время, пока играет музыка. Ну а дальше сверим твое состояние, стало ли тебе лучше. Готов?
3: Как зовут нашего уже мытого Ивана, да? То есть, Иван, внимание, внимание, начинается смеянс смехотерапии. Забудь про приличие. Сегодня хихикаем, гогочем и хрюкаем совершенно легально. Вано, давай, ржи!
2: Так звонко.
3: О, горячую воду дали.
2: Поменяли. Горячую с холодной, а все равно смешно.
3: Красавчик, молодец.
2: Хорошо, Вань, умеешь смеяться над своими проблемами. За это, как мы считаем, Саймоном, нужно вручать подарок от Радио ДФМ.
3: А какой он получает? Крутой, да?
2: Да, крутой.
3: Найкрутейший. Ну что ж, Вано, теперь передай всем приветик. Вот горячую воду дали, вот самое главное.
4: Передаю всем привет, всем хорошего дня. Кому-то хорошего утра, а нам, Дальнему Востоку, хорошего дня.
2: Да.
3: Молодцы.
2: Вы уже давненько проснулись. Владивосток, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему, имея я букву Ё, мы все равно пишем ИИ-О-Гурт?
3: What?
2: Ё-моё!
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 13 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет.
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио ДФМ продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио ДФМ». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощение и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+. «Новая провинция» – торговый центр под открытым небом. Современное пространство, где встречаются люди, идеи и городские события. Рестораны, спорт, творчество и развлечения. Все это в одном месте. «Новая провинция», Западный, улица Маршала Жукова, 35/8, 0+.
12: Хотите жить в тишине, но оставаться рядом с центром? ЖК «Иловайский» – современное пространство для комфортной жизни вашей семьи. Два стильных дома, собственная котельная, продуманные планировки, кладовые на каждом этаже и подземный паркинг. Все, чтобы каждый день был удобным и спокойным. Безопасность и комфорт в одном месте. Это ЖК «Иловайский» от группы компании «Форд Сити».
10: Застройщик ОСЗ «Югстрой Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
14: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. Озонбанк.
15: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
16: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
17: Премьера по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Вот это копипаст. Копипаст.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ задает вопрос: а судьи кто? И на него же отвечают мы. Вместе вынесем вердикт в рубрике «Копипаст». Слушаем популярный хит, пытаемся понять, автор сделал его с нуля или все-таки вдохновился, зачеркнуто, стырил у другого автора.
3: Ага. Сегодня слушается дело Брайана Прингла. И нет, он не создатель чипса.
2: Сразу об этом подумал.
3: Да, надо это как бы подметить. Против The Black Eyed Peas и Дэвид Гетта из-за хита 2009 года «I Got a Feeling». Mm. Так, Прингл, и не создатель чипса, заявил, что еще в 1998 году отправил в студию свою песню «Take a Dive», а позже предположил, что ее мог перехватить Дэвид Гетта. Он и есть продюсер этой песни «I Got a Feeling». Дело дошло до суда, но сначала устроим свою музыкальную экспертизу. Сравним эти два трека, потом уже выдаду вердикт.
2: Начинаем эксперимент.
3: Начинаем. Let's go. Сначала слушаем обвиняемых The Black Eyed Peas и David Guetta «I Got a Feeling».

0: что ж, вспомнили трек. Вой, какой стоял, да? Дальше слушаем обвинителя Брайан Прингл «Take a Dive». 98-го года выпуска.
1: Oh-oh.
0: Oh-oh.
1: Oops.
0: I did it again.

0: baby.
1: Ладно, вот послушали. Кат, у тебя уже какое-то подозрение есть.
2: Легкое, знаешь, легкий флер подозрения есть. Что это все-таки вдохновилась группа Black Eyed Peas этой работой.
1: Ну, раз мы же очень любим The Black Eyed Peas.
2: Невероятно, это одна из моих любимейших групп.
1: Тогда давай послушаем в перемешку, да?
2: Давай.
1: Йо, я был на концерте The Black Eyed Peas. Это один из лучших концертов в моей жизни.
2: Завидую.
1: Кат, это просто отвал вообще крыши. Окей, let's go. Слушаем в перемешку. Это The Black Eyed Peas пока. А теперь уже Брайан Прингл. Ё-моё.
2: О каком совпадении мы вообще говорим?
1: That tonight's gonna be. Это Брайан Прингл. Но тут наверняка уже аче слышно, да?
2: Да.
1: Кажется, да?
2: Отчетливей.
1: Но теперь какой твой вердикт?
2: Да какой мой вердикт? Я люблю группу Black Eyed Peas. Я буду защищать их до последнего.
1: Да?
2: Ничего не воровали.
1: О май гад.
2: Никем не вдохновлялись.
1: Это как все поклонники Майкла Тайсона. Нет, он ухо не укусил у Ивана Холлифида. Это ухо его укусило.
2: Да, да, да.
1: Понимаешь? Ну что ж, вот такой вердикт. Если ты собрался кого-нибудь обвинять в плагиате, сохраняй жесткие диски. Суд частично отклонил иск, потому что Прингл уничтожил компьютеры и диски, связанные с делом. Вот так доказательства исчезли раньше, чем плагиат. Поэтому ему показали двери, что из «Види и входи нормально».
2: Так что все ручки участников группы Black Eyed Peas чистые.
1: Да. И даже есть реально подозрение, что он трек создал постфактум.
2: А, даже так?
1: Да. То есть он просто взял сэмпл от этой песни, присобачил что-то другое и типа сделал дату назад, как будто он раньше это создал.
2: Прингл, мы считаем, что хотим думать о тебе лучше. Надеемся, ты так не поступал.
1: А лучше вообще позвони ребятам. Сделайте мешап.
2: Почему нет?
1: Да, поработайте вместе. Ну, косите капусту вместе. Ну что ж, это шоу «Разбудилники». И сегодня мы оправдали The Black Eyed Peas. Зиба-зиба за внимание. Мы еще разок попоем. Готовы? Готовы?
2: Да.

0: на радио DFM.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва. ОГРН 111-774-668-98-40 0+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: А в «Гиперленте» цены на минимум. Бумага «Светокопи» 500 листов, 329 рублей. С 24 по 30 сентября 2026 года. В «Гиперленте», кроме «Ленты эконом», цены на минимум, выгода на максимум.
9: В «Ленте».
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает.
12: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
13: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» – и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru, АО «Т-банк».
14: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
15: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
16: «Мир». Каждый день в твоих руках.
17: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
18: «Магни-комбо» в «Магните» у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магни Плюс» в магазинах и с доставкой. Качество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 152-230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ваневского, 185.
19: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
20: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
21: Up the next.
22: А дальше тусовка.
21: On DFM.
22: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: ABCD-шка. Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика ABCD-шка. Своего рода community college. Это колледж, где есть преподаватель, диджей Саймон.
2: Ты где учишься? Community college.
1: Обычный community college, где преподает классный диджей Саймон.
2: Hello, D-community.
1: Здесь учим уличный английский. Иногда целые выражения, а иногда словечки.
2: Вот другие даже скажут не community, а community.
1: Community. Community college.
2: Там T как будто D идет, то есть мягкий. Community.
1: Поработай со мной над произношением.
2: Ну, у тебя все в порядке, не переживай. А если хочешь прокачать свой уличный английский без дедовщины и повышения кортизола, помогу в моем мессенджере DJ MC Simon. Ну что ж, теперь по традиции домашка. Кать, мы же помним, что такое Максин.
1: Мы, конечно, помним,
2: мы
1: что такое.
2: Грудь.
1: Мы
2: помним.
1: Есть Максин.
2: Мы есть Максин. Так, Максин, это что-то максимизировать,
1: максимизировать.
2: Угу.
1: Режим реального времени.
2: Да, что-то оптимизировать, да?
1: Оптимизировать.
2: Да, то есть выкладываться...
1: Так я издавала все предметы.
2: А я так пел в хоре.
1: Я повторяла просто за учителем.
2: Да? А прикинь, а я так в хоре пел в школе. То есть я окончание только тянул ваше, потому что я не знал, о чем петь. Ну что ж, да, Максин, это когда вот ты все максимизируешь, да? То есть сейчас модно, это есть такое looks Максин.
1: Максимизируешь или оптимизируешь в итоге?
2: И то, и другое. То есть, допустим, если ты одеваешься красиво, у тебя looks maxing идет. Если ты прокачиваешься, как уснуть вовремя, чтобы получить 8 или 7,5 часов сна, это называется sleep maxing. Вот. Ну что ж, теперь новая фраза. Я думаю, ты точно знаешь. Man cave.
1: Man cave.
2: Man cave.
1: А, cave — это пещера.
2: Молодец. А man — это...
1: Человек. Мужик?
2: Так.
1: Пещерный мужик?
2: Ну, не совсем. А если поменять местами?
1: Мэн... Мужская пещера. Мужская пещера. Это что-то вроде гаража.
2: Конечно, брависсимо.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Рэп-прогноз.
2: Если проснулся и уже устал, значит, о важном ты пока не знал. Чтобы и бодро день свой начать, нужно шоу «Разбудильники» включать. Зимой и летом одним цветом, черное и белое шоу идет советом. Какое бы ни была погода за окном, улыбнись миру, и тебе улыбнется он.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 13 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
4: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощение и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+.
5: Партнер проекта ЖК «Орион».
6: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором...

0: товаром все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. 214-ФЗ.
1: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода. Серебряная. Производится там, где нет водопровода.
2: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
3: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
4: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.
9: «Радио ДФМ».

0: будильники на радио DFM. Бум, шакалака, намасте, здрасте, ди-человеки и наши прекрасные невыспалачи. Это акустический электрошок, легально возвращающий людей в сознание. Не бойся, как сказал бы собачник, мы не кусаемся, мы есть шоу «Разбудильники».
1: Здесь Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбала, о, Мэри Окуланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Ава, yes, yes, yes, yo.
1: Если ваша вечеринка похожа на эту, даже не пытайтесь меня приглашать. А в Японии придумали рейвы, на которых никто не танцует, Сай.
0: А они что, ползут или что?
1: Люди спускаются в клуб, в реальный клуб, берут одну и ту же книгу и читают ее под эмбиент. Ну, такую спокойную, даже медитативную музыку.
0: Да ты что?
1: Вот недавно прошла вечеринка в подземном клубе в Японии. Есть фотка, видео, вокруг сидят такие же люди с той же книгой, как и ты. Ага. Музыка тихая. И, в общем, говорят, выходить из этого состояния не хочется.
0: А почему вы это назвали вечеринка?
1: Тоже вопрос.
0: Это какая-то...
1: Juicy Book Rave.
0: Это как какая-то сонно-терапия. Какая это вечеринка?
1: Формат уже, кстати, распространяется по миру все активнее.
0: Да ты что?
1: Похожие читательские вечеринки устраивают уже не только в Японии, но, например, в Южной Корее. Возможно, и до нас доберутся.
0: Но...
1: Эти читающие из Читы.
0: Да, в первую очередь в город Читу, да, приеду. Да.
1: Все начнется с Читы.
0: Да,
1: определенно точно.
0: Вау, Кат, я даже не знаю, как к этому даже реагировать.
1: Не знаю, как тебя не отвлекает музыка, другие люди от чтения. Это же наоборот.
0: А что мешало вообще им дома читать?
1: Ну, как будто ты чувствуешь какой-то комьюнити.
0: А, комьюнити, да?
1: Якобы колледж.
0: Ага, и комьюнити. Окей. Окей. Ладно. Ну, я не спорю, что это кому-то реально прикольно. Но я бы предпочитал читать дома или слушать аудиокнигу за рулем, а прийти, вообще одеться, помыться, накраситься, приехать в клуб, там, где куча людей, и включить себе эмбиент, чтобы делать, ведь как будто ты читаешь.
1: Да.
0: Мне кажется, больно. Кто-то симулирует как слово, симулирует... Ну, ладно.
1: Надеюсь, ты его не вспомнишь и не назовешь сейчас в эфире, что там симулирует. Не надо.
0: Ладно, это очень-очень интересный способ сойти за умного, скажем так.
1: Ладно. Ну, так. Тихой вечеринки от нас не ждите. У нас настоящий рейв впереди. Музлотерапия называется, или пробушка. Заказать ее можно себе, своим близким, в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Как зовут, где живешь, кого будем будить?
0: Нати-нати гетто и нади гетто. Вот такую вечеринку я понимаю. Не вот это все.
1: У нас вечеринка потише, тут люди читают.
0: А, тихий рейв идет. А мы вернемся через одну песню и наведем или наводим суету. Это шоу

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я брат от другой мамы, который еще ни разу не ходил на читательскую вечеринку.
1: Да, только что обсудили. Это популярность набирают вечеринки, где вы приходите в клуб и просто совместно читаете. Тихонечко себе сидите под спокойную музыку. Интересно, вот человек, который с этой вечеринки пришел, что говорит? Мы так вчера тусанули. Я 2 тома прочитал, ребята.
2: Начитался и устал.
1: И оторвался просто жить.
2: Вообще. Ну, есть silent party, да, где именно тихая вечеринка, где все слушают музыку
1: в наушниках
2: и скрипят их кроссовки, да?
1: Вот
2: это намного интереснее вообще, чем, ну, мне, по крайней мере.
1: Мы-то как раз готовы устроить читательскую вечеринку, будем зачитывать ваши сообщения в группе ВКонтакте под последним постом в наших мессенджерах. Это заявки на пробушку. Будем выяснять, кого нужно будить.
2: О, смотри, кого надо будить. Прислала нам Екатерина сообщение. Доброе утро, наши любимые разбудилники. У нашего пупсика сегодня день варенья. 6 лет, Сережка. Мы с папой и Аней тебя очень любим. Сережка, с днем рождения тебе. С днем рождения, Сережка. Happy birthday, happy birthday. С днем рождения, Сережка.
1: Ю-ху!
2: И в честь тебя кто-то уже читает книгу.
1: Сейчас как книжку читаем в честь дня рождения?
2: Ну что ж, погнали!
3: Навсегда.
2: Come on, come on, come on, come on. Yeah, yeah.
3: Навсегда.
2: Yeah, yeah. Woo, woo, woo.
4: Ага.
2: У нас дыре. Сережка гуляет.
1: Бодро утреннее. Катя и Саймон, пожалуйста, разбудите моего мужа Сашу из Санкт-Петербурга. Этот сонный ежик с трудом просыпается по утрам. Но на работу ехать надо. Вся надежда на вас, пишет Анастасия Климова.
2: Теперь уже новая фраза.
1: Ежик, да. Кстати, написано ежик.
2: Новый ежик.
1: Ежик просыпается.
2: Эх, бедная ежик. Буква Ё. Вообще игнорирует 2 точки над головой.
1: Саш, 3, 2, 1, включи тусовку.
2: Yeah. Сонный ежик, не выспалач наш.

0: Натанцевали, начитали, теперь работаем. Юрий пишет нам такое сообщение. Приветики из Краснодара. Юрий, манипуляторщик, опять на связи. Но сонный. Разбудите уже наконец-то меня, Саймоничек. Катюшка, всем позитивочка.
1: Юра, желаем тебе легкого рабочего. Давай там манипулируй сегодня на высшем уровне. А Катя, Саймон, добрейшего утра. Разбудите Арнольда, пожалуйста. Пусть в школе будет легко и весело, и нога не болит. Его мама Юля.
0: О, ну что ж, манипуляторшек, мы видели ночь. Гуляли всю ночь до утра. Лови!

0: прямого эфира, напомним, +7 495 956 101.2. Звони сейчас, поиграй и забери подарок от Радио ДФМ.
1: Оу, пока я танцевал, пока я видел ночь, не расслышал.
0: +7 495 956 101.2.
1: Оу, ну что ж, это шоу «Разбудилники». Здесь заставляем твои чакры танцевать и макарену, и видели ночь. Поэтому включи.
0: Туса.

0: сейчас будильники на радио DFM.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» ИНН-760-115-09.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
6: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АО Т-Банк» 0+.
2: Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
4: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Пятсек.
2: Бам-бам-билам-бам-бам. Уата-бам-бам. Салютище, обалденнище, ди народище. Это кофезаменяющее шоу «Разбудильники». Напротив меня утилизатор кофейных зерен и ленивых голубцов Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Каждые 5 секунд где-то в мире кот садится на лицо своего хозяина. А мы играем в 5 сек. Ты что, не знала, что?
3: Не надо отойти от этой информации.
2: Это реально, потому что...
3: У меня просто нет кота.
2: Потому что голова теплая. Прикинь, это распространенная штука, прикинь.
3: Андрей из города Чебоксары на связи. Андрюх, привет.
4: Да, доброе утро.
2: Привет, Андрюх. У тебя есть кошка дома?
3: Да, да, да. Котик есть?
4: Нет.
3: Нет?
4: Нет, вот такое желание, конечно, есть завести.
3: Сколько раз в жизни тебе кошка садилась на лицо?
4: Пока ни разу.
2: Повезло.
3: Следующий вопрос, Андрей. Что ты делаешь очень быстро, буквально за 5 сек в этой жизни?
4: Не знаю пока что.
3: Не знаешь? Ну, мы надеемся, за 5 сек ты ответишь на все наши вопросы.
2: Тогда наоборот. Что ты делаешь медленнее всего?
3: Да, медленнее всего. Рассказывай. А медленнее?
4: Делаю кофе.
3: Что? Кофе пьешь? А, растягиваешь удовольствие.
2: Он наслаждается. Да. Кофе-гурман, понимаешь?
3: Я, кстати, тоже к такой категории отношусь.
2: Я заметил, с утра ты уже третий час пьешь одну кружку.
3: Я экономлю. Кофе слишком нынче дорогой.
2: Это теперь айс-кофе, да?
3: Да, из горячего в холодный превратился. Ну так, ребят, у нас впереди игра 5 сек. Мы тебе, Андрюха, называем разные категории, а ты к этим категориям прям по 3 термина подходящих. И нужно эти 3 термина поместить в 5 сек. Категория у нас 3. А, 5?
2: Но категории...
3: Ответить нужно хотя бы на 3 из них. Если справишься, заберешь подарок от радио DFM. Готов?
4: Да, готов. Что,
2: какое красивое слово «упоместить». А вообще, что? Я ни разу не слышал.
3: «Упоместить» нет. Это я просто откуда-то «у» взяла. «Поместить».
2: Но теперь «упоместить» мне больше
3: упоместить.
2: Нравится.
3: «Упоместить».
2: Да. Ну что ж, начинаем, да? Итак, Андрей, назови 3 слова на английском языке.
4: One, two, three.
3: Хорошо.
2: Браво.
3: Интересно, в каком колледже ты учился? В каком колледже?
2: И в каком комьюнити ты существуешь?
3: Идем дальше. Назови 3 знака зодиака.
4: Скорпион, Телец, Весы.
3: О, отлично.
2: Бро, ты очень крутой игрок.
3: А ты кто по гороскопу? Андрюх.
4: Скорпион.
3: Скорпион.
2: Скорпион. Окей.
3: Не пропусти мимоскоп сегодня, расскажу, что тебя ждет. Идем дальше.
2: Ну что ж, Андрей, назови 3 идеи для тематической вечеринки.
4: Так. Покурить, выпить, погулять.
3: Курение вредит вашему здоровью. Чрезмерное употребление алкоголя тоже. Ну и все-таки это не тематические. История там типа пижамная, например. Читающая.
2: Не, ну он слегка не уложился, поэтому можно продлить еще раунд, да?
3: Давайте идем дальше. Ага. Андрюх, назови 3 комплимента своему шефу.
2: Ух ты.
4: Здоровья, удачи, богатства.
3: Это пожелание, комплимент.
2: Комплимент.
3: Допустим, он же красивый.
2: Ну, типа, у тебя лоб прямой, там, например, да? У тебя нос как бы человеческий. Ухо. Ухо слышит нормально.
3: Ну что, будет еще доп-задание?
2: Конечно, давай еще один раунд. Андрюх, ты с нами же останешься, правильно? Продолжаем.
4: Продолжаем.
2: Конечно. Назови 3 книги, которые ты читал.
3: 3 книжки.
4: Том Круз. Букварь.
3: Том Круз?
4: Санта-Барбара.
3: И ты Санта-Барбару читал?
2: Кать,
3: классно. А что, лучше книга или сериал?
2: Поверь мне, если будешь искать,
4: книга,
2: ты точно найдешь книгу сериал под названием «Том».
3: «Том» и «Круз».
2: И «Круз». И «Барбара». Так все все принимает.
3: Андрюх, не знаю, значит, вот того, что ты правильно справился с игрой 5 сек, но это то, что смешно, определенно точно. Мы считаем, тебе нужно, необходимо вручать подарок от Радио Дефа.
2: Тот случай, когда смекалка берет вверх. Бро, теперь ровно 5 секунд на приветики. Давай.
4: Да, привет всем. Всем хорошего, доброго утра.
2: Теперь мы пошли читать книгу под названием «Том».
3: Том Круз, да.
2: Потом Круз, потом Барбару.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в России фраза «я только спросить» всегда звучит как начало боевика?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 13 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
4: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто», ООО «Автомол».
5: «Темпавто» – официальный дилер «Вая». Мы открылись. «Вая» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Вая», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Вая» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио ДФМ продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио ДФМ». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+. «Новая провинция» – торговый центр под открытым небом. Современное пространство, где встречаются люди, идеи и городские события. Рестораны, спорт, творчество и развлечения. Все это в одном месте. «Новая провинция», Западный, улица Маршала Жукова, 35/8, 0+.
5: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода. Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
7: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение. А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
8: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый парк и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск. Улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООО «СЗ Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Satisfaction.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И пока кто-то соблюдает тренд и тусуется на скромных, тихих, книжных вечеринках, мы все-таки идем по классике. Сейчас устроим настоящую клубную в рубрике «Микстура Саймона». Обычно Сай готовит разные миксы, посвященные отдельным темам, отдельным артистам и даже жанрам. Что сегодня?
3: О, сегодня жанр будет рэпак. Да, в моей микстуре рэп-микс. Это будет противостояние French Montana, Kanye West и Travis Scott. Два трека, перемешанные так, чтобы эти парни не обиделись. Ну что ж, French Montana and Max B, Ever Since You Left Me, против Kanye West and Travis Scott, Father. Начинает микс French Montana, а потом Kanye Иванович и Travis, а по-настоящему Travis Скотов. Или Скотов.
2: Это же русский парень. Travis Скотов.
3: Да, Скотов, да, точнее.
2: К доске.
3: Да, не Скотов, я порошу порошение. Поехали. DJ Simon. Get ready to shake your asses. I went deaf on it.

0: радио DFM. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и сервисы с карты до 15% бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе? Как дела у мужа? Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен. Моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Можно долго выбирать машину. Искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь Т.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
14: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
15: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
16: Фантастика.
17: Бизнесу быть. .банк.
18: АО .банк. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Подробности на .com. 18+.
19: Следующая остановка – большой розыгрыш на ББ.
20: Покупайте со скидкой и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
21: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-187. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
22: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
23: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка ВЭД платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
24: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
25: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
26: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
27: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Катин хламник. Катин хламник.
2: Ра-та-та-та! Шурум-бурум! Hello, D-кафедра! Это стимулятор твоего сонного бортового компьютера под названием шоу «Разбудилники». Напротив меня завуч по случайным фактам Катя Бодрова.
3: И препод мечты диджей Саймон.
2: Ух ты! Начинается рубрика, после которой принято говорить «Не факты себе!» Катин хламник.
3: Да, мы снова отправляемся ко мне в голову и ищем рандомный факт, который зачем-то там хранится. Mm. В Швейцарии запрещено смывать воду в туалете после 10 часов вечера.
2: Я слышал. А до сих пор это закон вообще продолжается?
3: Вообще это не считается прям законом, но штраф тебе может прилететь. В зависимости от, ну, не знаю, как у них распределяются, это дворики, какие-то районы. У всех есть свои уставы. Вот в доме, где ты живешь, в твоем ЖК условном.
2: То есть у них даже есть префект, который проверяет смыв? После 10.
3: Если кто-то пожалуется на тебя, что ты смыл.
2: А, из-за шума тогда, понятно.
3: Еще никогда на тебя не орали за то, что ты смыл за собой.
2: Прикинь вообще.
3: Только в Швейцарии.
2: Всегда хвалили. Молодец, что год за собой это все сделал.
3: Да вообще есть действительно тихий час в Швейцарии. После 10 часов там попробуй пошуметь. Сразу штраф тебе прилетит за все, что угодно. Еще из, из интересного.
2: Как тихо, спокойно живем, да? В России.
3: Ну вот после 10 ты можешь включать громко музыку, бытовая техника не может у тебя работать.
2: И ты не можешь включать собак, да?
3: Да, есть у них и такой закон. Перемещение мебели запрещено, ну и вечеринки на балконе, если только это не книжная, конечно, вечеринка. Я вот думаю, вот если паре, да, приспичило поссориться в 12 ночи, они же не могут поссориться, штраф прилетит.
2: Ну, а ты еще никогда не видела вообще это ссоры сквозь зубов?
3: Я тебя сказала.
2: Вообще нам надо поговорить. Вот так тебе. А ты знаешь, после 5 минут все вымотаются вообще.
3: И потом такие, все, завтра поговорим.
2: Забили вообще на ссоры.
3: В 7 утра встречаемся здесь.
2: Вот так все швейцары ссорят после 10.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Рэп-прогноз.
2: Если проснулся и уже устал, значит, я важном ты пока не знал. Чтобы бодро день свой начать, нужно шоу разбудильники включать. Зимой и летом одним цветом черное и белое шоу идет советом. Какой бы ни была погода за окном, улыбнись миру, и тебе улыбнется он.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 13 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 16 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
9: Ваши Амода и Джейку заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера 3А Моторс на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис Амода и Джейку 3А Моторс на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. 3А Моторс. С любовью к людям, с заботой об автомобилях. Телефон 306 50 96.
10: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
11: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
14: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
15: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком «Развитие» – это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206

0: 7415.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: будильники на радио DFM. Бррр, буяка, буяка, хай-хай, каравай, dear ladies and gentlemen, это звуковая арабика сильной обжарки, которая заставит шевелиться даже ушки, а ты нас знаешь, как шоу
1: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец Акбала. О-о-о, Мэри Окуланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Ауа-ауа, yes-yes-yes, йоу.
1: И кажется, мы не договорили про тему странных законов или правил поведения, норм поведения в Швейцарии. Итак, мы выяснили, что нельзя шуметь после 22:00, в том числе
0: громко смыть,
1: громко смывать в туалете.
0: Белый трун, да.
1: Именно так. Что еще? Что нельзя передвигать даже мебель в это время?
0: Ну, прикинь, вообще...
1: Никакого шума.
0: Ну, я же обожаю этим заниматься вообще после 10 ночи.
1: Да? Это хобби твое?
0: Я шучу, конечно.
1: Не завидую твоим соседям.
0: Я шучу. Я тихий сосед. Сосед знает, он слушает.
1: А еще, что интересно, запрещено выбрасывать мусор не по графику.
0: Погоди, через мусоропровод или провод, как это говорят? Провод или провод?
1: Нет, я думаю, что у них там отдельные баки на улице где-то стоят. В некоторых коммунах мусор можно выставлять только в строго определенные дни и часы. Если ты сделаешь это раньше или позже, опять штраф.
0: То есть накапливаю, и у меня в квартире все пахнет.
1: А ты терпишь, надо дождаться определенного часа.
0: Ночью я терпел, я не ходил никуда ночью.
1: А после 10 тебе вообще высовываться нельзя.
0: После 10 терпел, и еще и терплю с мусором.
1: Но мне кажется, вот так вот, если резюмировать, это просто рай для мужчины. Смотри, Швейцария. А после 10 она с тобой не будет ссориться просто потому, что не захочет штраф получить.
0: Ага. То есть, если ссорится, она сквозь зубы
1: сквозь
0: это делает.
1: Сквозь зубы, тихо она это делает. Так. Это рай для мужчины.
0: Ага.
1: Не смоешь за собой, тебя никто не отругает, тебе просто штраф не придет.
0: И мусор
1: не надо! И мусор не надо выбрасывать! Понимаешь? Ну как бы, рай для мужчин найден.
0: Но я-то слышал, что там совсем дорого жить, так что...
1: Дорого. Рай для богатых мужчин.
0: Very, very unaffordable. Very дорого.
1: Как говорят в твоем колледже.
0: Да. Там, где твои комьюнити.
1: Да. Мы ждем тебя по адресу групп ВКонтакте.
0: Не в Швейцарии, а здесь.
1: Да. А также в наших мессенджерах для того, чтобы ты оставил там заявку на пробушку, а мы ее в скором времени реализовали. Как тебя зовут, где ты живешь и кого хочешь разбудить? Сообщи.
0: Да, и буквально через одну песню выполним твой заказ или твой приказ. Да, господин. Это шоу «Разбудить».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, Бодро, пожаловать к нам. Я брат от другой мамы, Диджи Саймон Черный Перец.
1: Здесь круче, чем в Швейцарии. Можно шуметь и устраивать пробушку всем тем, кто ее заказал. Группу ВКонтакте под последним постом видим заявки. И в наших мессенджерах в том числе.
2: Скоро пошумим. А так пишет Кристина у нас в мессенджере. Раз, два, три, четыре. У нее четыре слова. Предложение. Обожаю эти утреннее пробуждение.
1: Но у нас, ты еще прочитал, ты интересно.
2: Да, у нас пробушка.
1: Для тебя специально пробуждение.
2: Да.
1: Мило.
2: С воздухом. Давай воздух. Обожаю эти утренние пробуждения.
1: Слушай, зачем мне добавлять? Ты добавил, и ладно.
2: Это же фишка, да, именно в озвучке, да? Когда чуть-чуть воздух...
1: Чуть-чуть выдыхаешь, да, выдыхаешь, как шарик.
2: Да, под конец, да, и сразу же бархат.
1: Недавно коллеги-дикторы очень часто угорали на одном из мест работы. Фирменный Катин голос — это «Здравствуйте». В конце вот это так дышишь.
2: Это прием, чтобы ты знал, это прием, который работает.
1: Он интуитивно у меня идет, я-то не намеренно.
2: Как никогда, работает хорошо. Катя Бодрова.
1: Всем, кто любит эти пробуждения, посвящается.
2: Да, Кристина, вот, обожаю эти утренние пробуждения.

0: Привет, Катя и Саймон. Разбудите, поздравьте, пожалуйста, моего сына Артема с днем рождения. Ему сегодня исполнилось 9 лет, сообщает Кристина.
1: Артем, да, его зовут, да? Артем, с днем рождения тебя, с днем рождения тебя. Артем, happy birthday!
2: Тебя.
1: Включи тусовку.

0: Ага. Читаю ваши комментарии дальше. Татьяна пишет у нас в мессенджере. Саймон, Катюша, разбудите, пожалуйста, людей в пробках. Уже сил нет, вообще стоят.
1: Доброе утро, меня зовут Маша из Тюмени. Включите что-нибудь для современного поколения. Хочу разбудить дочку. Ее зовут Катерина. Ей 6 лет. И мы торопимся на прием к педиатру. Ну что это там для молодого поколения? Ничего.
0: Есть, учитывая то, что перезапустили кинчик, и старшее поколение поймет, и молодое поколение поймет.
1: Сейчас? Думаешь?
0: Да, сейчас поймешь.
1: И шестилетки такие.

0: Что узнала?
1: Game over.
0: Да, а ты кинчик не смотрела еще?
1: Смотрела в итоге.
0: То есть первый и второй час, да?
1: Ну, вроде да. И вот. Вторую часть.
0: Но где...
1: Ну, свеженькую вот я смотрела.
0: Где Скорпиона разбудили, то есть?
1: Да,
0: это смотрела. Вторая часть. Окей. Okay. Ну, ты в игре.
1: Без особого удовольствия я за компанию смотрела.
0: Прекрати, ты тоже играла же.
1: Игра обалденная, а фильм мне не очень.
0: Ну, как.
1: Но саундтрек мощный.
0: Окей.
1: Спасибо.
0: Ладно, прогиб зачтем.
1: Спасибо, звучит. Где-то игра завершена, у нас она только начнется совсем скоро. Наушники челлендж называется. Как принять в ней участие? Мы ждем тебя в группе ВКонтакте, в наших мессенджерах, где ты можешь оставить любые рандомные слова. Эти слова я буду объяснять Саймону, озвучивать в эфире. Но только слышать он меня не будет. Будет читать по губам, что же я имею в виду. На чьем слове остановимся, тот победил, тому отправим подарок от Радио Диафм.
0: Ты думаешь, это громко? Скоро будет громче. Наведем суету. Это шоу «Разбудильники». И успели порубиться мысленно. А ты включи телесовку.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: 30 лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. Топ 30.
2: ДФМ Топ 30. ДФМ.
1: Реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
7: Утро, будильник, завтрак, все привычно.
8: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
9: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
11: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
12: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
13: АО «Кордиант» – NN760-115-09.
14: Он мой номер один, моя половина.
15: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
16: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
17: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
1: А теперь тусовка.
0: On DFM.
1: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Наушники челлендж.
3: What's up? What's up? Не, ребят, хватит.
4: Останови эту компанию, пожалуйста.
3: Хватит, ребят. What's up, D командище? Здесь в уши наливаем жидкое электричество в виде кофейного пуэра. Это добудительное шоу
4: «Разбудильники».
3: Напротив меня добудительница Катя Бодрова.
4: Напротив меня диджей Саймон.
3: Оу, сейчас наушники челлендж. Игра, где Катя может сказать «асимметрия». А я по ее губам прочитаю «Асамара». Основана на реальных событиях.
4: Именно.
3: Найдите этот видос у нас в социальных сетях.
4: Есть у нас участники игры «Наушники челлендж». Спасибо всем тем, кто оставил рандомные слова в группе ВКонтакте под последним постом. И в наших мессенджерах вы тоже отмечались. Эти слова буду озвучивать Саймону. Как озвучивать? Нет, озвучивать вам. И показывать Саймону. Он слышать меня не будет, будет читать по губам, что же я имею в виду. На чем слове, а играем мы одну минуту. Остановимся, тот победил, тому отправим подарок от Радио DFM.
3: Ну, меня сейчас, как бы сказать-то, я планку чуть-чуть занизил. Хотя бы одно слово угадать теперь.
4: Давай попробуем, а то в последнее время, да, мы не совсем понимаем друг друга.
3: Расслабились, да. Ну что ж, миндальную связь включаем.
4: Наушники.
3: А я включаю.
4: Погромче музыку.
3: Ленинград.ру! Ленинград!
4: А значит, мы можем начинать. Погнали. Скорость.
3: Уже играем?
4: Скорость.
3: Так.
4: Скорость.
3: Секури.
4: Скорость.
3: Как?
4: Скорость. Скорость.
3: Следующее слово.
4: Картридж.
3: Катиш. Катиш.
4: Картридж.
3: Катишка. Катюха.
4: Ну почти.
3: Катиш. Катат.
4: Картридж.
3: Ах ты, блин. Ладно, давай следующее слово.
4: Потолок.
3: Пендельтюр.
4: Потолок.
3: Как?
4: Потолок.
3: Что за слово-то?
4: Потолок.
3: Пижон.
4: По.
3: По.
4: То.
3: Пожоха.
4: Потолок.
3: Следующее слово.
4: Эйфя. Эйфя длай. Йо кюдель.
3: Это одно слово ты произносишь так долго?
4: Эйфя длай. Йо кюдель.
3: Что? Блин. О май гад. Так, игра проваленная снова.
4: Давай ставим на...
3: О май гад.
4: На сладенькое последнее слово. Пока приступим к тому, которые уже слова прошли.
3: Сейчас удивлюсь.
4: Картридж, ты почти... Ты прям сказал, там просто R потерял.
3: Я с акцентом сказал картридж.
4: Вот. Это был картридж с акцентом. Засчитано поэтому.
3: О, хоть одно слово угадал.
4: Потолок тоже был близок. Потолок, ты что-то говорил на «по».
3: Сложно по губам вообще, на самом деле. Не читается.
4: Скорость. Я не помню, мы отгадали, нет?
3: Еще хуже. Скорость вообще хуже. Это очень сложно.
4: Ну и финальное слово.
3: Так.
4: Эй, я, фья, лай. Йокюдль – это тот самый ледник, расположенный под ним вулкан конической формы на юге Исландии.
3: Я фиатла Йокюдль.
4: Ты знаешь наизусть, что ли?
3: Потому что я тренировался несколько лет.
4: Мне тоже надо потренироваться, я даже прочитывать.
3: Ну, кстати, из-за этого вулкана я не увидел плащаницу.
4: А, точно, ты рассказывал эту историю.
3: В Тюрине, да, раз 25 лет показывает, и вот... И когда он этот...
4: Достопримечательность?
3: Да, в Тюрине, да.
4: Исай намеренно ехал туда, чтобы ее посмотреть, но извергся.
3: Да.
4: Кто?
3: Эй, я фиатла йокуду. Поэтому я и запомнил навсегда.
4: Это слово оставил нам. А кто оставил-то? Кажется, это был Вячеслав. Мы тебя поздравляем.
3: Вот хозяин, эй, я фиатла йокуду, да.
4: И отправляем тебе подарок от радио.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если в творительном падеже кот котом, то почему пот не потом, а нос не носом? А я вообще не понимаю, как пес стал псом.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 14 градусов и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе небольшой дождь, ветер северный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 17 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Ты слышала новый хит?
5: Нет.
4: Тогда включаю.
6: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
8: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
11: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение. А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
12: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура. Закрытый двор с площадками. Крытый парк. Паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск. Улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ОСЗ «Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
13: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком «Развитие». Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
8: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Шими-шими-я-шими-я-шими-ей. Чурум-бурум. Hello, the Galactica. Здесь донатим серотонин. Это плюс вайб шоу «Разбудильники» в нашем шалаше. Мемасита Катя Бодрова.
3: И здоровый скептик, диджей Саймон.
2: Начинается мемоскоп, прогнозы от которых уровень эндорфина пробивает потолок.
3: И сегодня звезды расскажут, какая ты фотосессия.
2: Фотосинтезис?
3: Какой ты фотосинтезис?
2: Начинает полный.
3: Экшн-фотосессия. Включайте турборежим. Вы знаете, что самые яркие кадры получаются в движении.
2: Тилцы.
3: Студийная фотосессия. Вам нужен идеальный свет, идеальный фон, идеальные кадры. Сегодня вы стремитесь к совершенству.
2: И много свободного времени. Боже мой, так долго это все происходит, конечно, отвал башки фотосессии. Так, близнецы.
3: Стрит-стрит. Стайл-съемка. Надевайте модные аутфиты и чувствуйте себя звездой под прицелом папарацци.
2: Раки.
3: Семейная фотосессия. Вокруг вас тепло, уютно, и возникает желание сохранить этот момент.
2: Я не знаю, тебе застало то время, когда приезжает фотограф к вам домой и вас выставляет как трафареты. Папа, мама, и где вы сидите? То есть как... Очень неестественно вы стоите. Ты обычно так не стоите.
3: Mm-hmm.
2: Потом уже семейное фото. Он проявляет там чуть не неделю, блин. А потом только приходит. Так, лвы.
3: Съемка для глянцевого журнала. Вы как фото с обложки. На вас все смотрят.
2: Oh yeah, у-ла-ла. Девы.
3: Предметная фотосессия. Замечайте каждую мелочь и стремитесь к идеальной картинке.
2: Это фото, которое мы делаем в ванной для продажи предметов дома?
3: Не совсем.
2: Не то? То, что мы продаем БУ из дома, именно на одном сайте, так фотографируем в ванной. Ну что ж, виси.
3: Love story. Сегодня вам хочется влюбиться так же, как в приторной мелодраме.
2: О, приторный. Скорпиончики.
3: Свадебная фотосессия. Вы дорого стоите, как свадебный фотограф бабьим летом.
2: Да уж, стрелцы.
3: Сегодня вы travel фотосессия. А день создан для новых мест, ярких эмоций и красивых кадров.
2: А travel это где уже ты сама, да, себя, да? Себяшка делаешь, да?
3: Не всегда.
2: А, окей. А то есть ты travelишь с фотографом?
3: Да, travelишь.
2: О, прикольно. То есть ты оплачиваешь дорогу фотографу, то есть чтобы travelить с тобой?
3: Можно и в travel найти фотографа.
2: Я даже не подумал. Ладно, лайфхак годный. Так, козероги.
3: Деловая фотосессия. Серьезный настрой сегодня может произвести нужное впечатление.
2: Ну, у тебя очки сегодня деловые. Водолей.
3: Концептуальная съемка. Чем необычнее идея, тем больше она вам подходит.
2: И остаются рыбы.
3: Автопортретная съемка. Девиз дня. Хочешь сделать хорошо? Сделай это сам.
2: Это и себяшка же.
3: Это когда ты приходишь в студию, сейчас популярная история, и пультом сам себя фоткаешь. Смотришь в зеркало и фоткаешь.
2: А, самообслуживание, да?
3: Самообслуживание.
2: Ну, а ты осталась довольна?
3: В итоге не очень.
2: А, но все-таки надо тревелить с фотографом, да?
3: Да, лучше тревелить с фотографом.
2: А змеиносцы, если что, про вас официально забыли. Ну, даже не стали упоминать, но завтра будет ваш день. Зиба-зиба за внимание, это был Мемоскоп.

0: На радио DFM.
1: Реклама.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
1: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
3: Выбирайте Wildberry. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
4: ОРВБ, ОГРН, 124-77-00-47-19-19, Московская область, Тверской, Покупатовск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
5: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. Две таблетки, два раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
13: В этом весь Т.
12: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: А дальше – тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Сайхакинг. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ напоминает, каждый новый день – это возможность упростить свою жизнь с помощью сайхаков. Сай делится личными лайфхаками из личной жизни в рубрике «Сайхакинг».
2: О, сегодня в сайхакинге начинается новая серия с юморком. Как попасть туда, куда тебя не приглашали?
1: Ну, иногда это полезно, да.
2: Иногда это полезно, конечно. Даже есть человек, который много лет этим занимается, и время от времени этот...
1: Идет туда, куда его не зовут?
2: Да, и выкладывает совет в интернет.
1: Прекрасное хобби.
2: Вот, к нему как-нибудь в другой день дойдем, а пока сегодня три совета из этой области. И хотя эти безобидные советы не дают 100% гарантии, у многих они срабатывали. Важно помыться и одеться красиво или статусно.
1: Это пункт номер один уже?
2: Это общий, общий пункт. А теперь первый совет. Держи телефон у уха, будто с кем-то разговариваешь, и на входе уверенно скажи: «Я от организаторов». Главное, не уточнят, от каких. Но если чувствуешь, что это может не проканать, тогда лучше спроси: «А где все?» Так, будто ты главный организатор и уже недоволен. Ты приходишь: «А где все?» То есть вот так и охранник может тебя пропустить.
1: Ну, уверенным просто двигаешься.
2: Конечно. Вот. Второй совет. Как попасть туда, куда тебя не приглашали? Надень костюм и возьми папку. Человек с папкой...
1: А мамку?
2: В этом плане. Но этот раз...
1: Бабку с мамкой возьми, тебя точно пропустят везде.
2: Только мамки сейчас не хватает, к сожалению, или к счастью. Вот, и человек с папкой выглядит, как будто у него важное совещание. То есть тебя могут пропустить. И третий совет на сегодняшний день, и последний, но не последний. Вот, как попасть туда, куда тебя не приглашали? Иди с букетом. Почти все решат, что ты чей-то плюс один, когда ты идешь с букетом, понимаешь? Тем более, если букет красивый.
1: Ага.
2: Но тебя никто не выгонит.
1: Ну, возможно.
2: Возможно, продолжение следует. Ну, возможно. Но если тебя не пропустили, меня не бей толком.
1: Это все пунктики.
2: Пока три, да, но остальные тройку в другой день.
1: Ну, мы поняли. В общем, если хотите попасть на вечеринку, на которую вас не звали, мамку с папкой берите.
2: Бери, оденься нормально, помойся.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Рэп-прогноз.
2: Если проснулся и уже устал, значит, о важном ты пока не знал. Чтоб бодро день свой начать, нужно

0: от мира, и тебе улыбнется он.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 14 градусов и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе небольшой дождь, ветер северный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 17 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на Радио ДФМ продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио ДФМ». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+.
4: Партнер проекта ЖК «Орион».
5: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
6: Платите картой «Озонбанка» и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Хотите жить в тишине, но оставаться рядом с центром? ЖК «Иловайский» — современное пространство для комфортной жизни вашей семьи. Два стильных дома, собственная котельная, продуманные планировки, кладовые на каждом этаже и подземный паркинг. Все, чтобы каждый день был удобным и спокойным. Безопасность и комфорт в одном месте. Это ЖК «Иловайский» от группы компании «Форд Сити». Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
10: Ваши Амода и Джейку заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера 3А Моторс на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис Амода и Джейку 3А Моторс на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. 3А Моторс. С любовью к людям, с заботой об автомобилях. Телефон 306-50-96.
11: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
12: Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы выяснили, что кошки любят садиться на лицо хозяевам.
2: Основано у кого-то на реальных историях.
1: Узнали про тренд на книжные вечеринки. Можно меня туда не приглашать.
2: Скучнее нет ничего, да.
1: И о том, что в Швейцарии лучше не смывать за собой. Если не хотите штраф получить, конечно.
2: После
1: 10 часов вечера.
2: Да. Если что, терпи до утра.
1: Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И как говорит вулкан в Исландии, называй меня Эйяфьядлай Йокюдль.

0: Твое кудель.
1: Неплохо справились.
0: Ну что же, рэперы теперь мы, да? А я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Агбалао, Мэри Окуланджа. Ди народ, желаю, чтобы сегодня проблемы смотрели на тебя и говорили, не-не-не, с этим человеком лучше не связываться. Да, и пусть удача будет жирнее, чем слой майонеза на новогоднем оливье. Во всех соцсетях я диджей МС Саймон. Поцеловал и обнял до хруста. Или до хруста.
1: Хруста.
0: До хруста. До завтра.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

0: Для тех, кто окончательно не включил свой рабочий настрой, Армин Ван Бюрен только что здесь на Radio FM, работа под названием In and Out of Love. Ну и как там говорят, все песни про любовь, и даже если там поется что-то другое, про что-то другое, да, в любом случае, дороги и векторы ведут к любви. Тут как ни крути, а результат будет один и тот же. Меня, кстати, зовут Тимур Белов. Всем огромный привет, проведу вашу компанию в ближайшие несколько часов, и нам будет чем заняться, это точно. Например, отметить день интернета в России, день руны, это иначе. Ну ладно, посидим сегодня в интернете хотя бы на 10 минут подольше, разрешается. И день мурлыканий и подтягивания, вот это я понимаю праздник. Ах, вот тут можно себе позволить прелаксировать, почему бы и нет. Послушаем этот моторчик для того, чтобы как следует настроиться на все самые важные дела. Давайте. Ох, красота. А теперь можно и поработать.
1: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Right now. А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 15 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе небольшой дождь, ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 17 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто», ООО «Автомол».
3: «Темпавто» – официальный дилер «Воя». Мы открылись. «Воя» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Воя», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Воя» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГН 127-392-44-741, 16+.
6: Всесезонный глэмпинг 3 воды. Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг 3 воды.
7: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
7: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
0: Для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Честно. Опасно. Не хотела об этом говорить, но вообще это нехорошо.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше. А так вот перед выходными думаешь, ой, денег, завались, девчонки гуляем. Вот это все начинается. Да, Попов, тебе это известно?
3: Да, за мой счет.
1: Все, банкет.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
2: DFM.
0: Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел авто в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: акции с 20 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальный.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Бизнес – это про выгоду, а Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября, оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: А дальше тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Радио Ди ФМ.
1: Всем еще раз привет, с вами по-прежнему я, Тимур Белов, вы слушаете Радио Ди ФМ, и если, дорогие друзья, очень сильно хочется больше тепла, хорошей атмосферы, осень — это не повод для плохого настроения, тем более не причина, чтобы сидеть в выходные дома. Есть отличное предложение. 10-11 октября в Москве на ЦСКА-арене пройдет Fandom Fest ВКонтакте, фестиваль поп-культур из активности. Нас там ожидают косплей, кавер-дэнс и много-много-много всего интересного. Концерты? Спросите вот вы, так неожиданно. Обязательно, отвечу я. Бивай, сестренка, Кайсина, Вэй-И и многие-многие другие. Ну и теперь самое важное и главное. Запоминайте, возрастная категория 0+.
0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 15 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе небольшой дождь, ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 17 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-870-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
8: «Баба-баб» зовет провести первые октябрьские выходные по-настоящему. 2 октября – вечеринка с диджеем, а 3 октября на сцене – кавер-группа «Очень красивые». Музыка, танцы и настроение, ради которого не хочется оставаться дома. Сбор гостей 22.00. «Баба-баб» Максима Горького 151. Уже планируете новогодний корпоратив или ищете место для праздничного банкета? «Баба-баб» Собирайте своих, а праздник мы устроим. Бронь столов по номеру плюс 7-988-990-10-11. 18+.
9: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком «Развитие» — это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ди ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Радио Ди ФМ.

0: Радио ДФМ.
1: Мега-талантливый диджей Алан Уокер в нужный момент присоединился к нашей компании здесь на Радио ДФМ. Я отменяю Тимур Белова. Всем привет и хорошего продолжения этого дня. И если вы со своим любимым человеком, со своей второй половинкой долго-долго думали над вопросом брачный договор, то вот вам, пожалуйста, новость. Эту самую штуку теперь можно подготовить онлайн на госуслугах. Сервис доступен в разделе «Жизненные ситуации», обращение к нотариусу, ну так на всякий случай. Оформляйте там все и потом заверяйте у нотариуса. Вот и все. А ведь для кого-то это прям важно. Иметь такой документ. Некоторые прям без этого не могут, прям душа не на месте. Но я могу сказать одно, какие бы пункты там не были внесены в брачный договор, главное все это закрепить горячим и искренним признанием.
2: Да я люблю тебя!
1: Признанием и, собственно, музыкой тоже закрепляем. Бибирекса, Дэвид Гетто, они у нас впереди.
0: Радио Диабэ.

0: Сейчас в Ростове плюс 15 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе небольшой дождь, ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 17 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Реклама.
2: Ты слышала новый хит?
3: Нет.
2: Тогда включаю. Let's go,
4: время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
1: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-4741, 16+.
8: Хотите жить в тишине, но оставаться рядом с центром? ЖК «Иловайский» – современное пространство для комфортной жизни вашей семьи. Два стильных дома, собственная котельная, продуманные планировки, кладовые на каждом этаже и подземный паркинг. Все, чтобы каждый день был удобным и спокойным. Безопасность и комфорт в одном месте – это ЖК «Иловайский» от группы компании «Форд Сити».
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
12: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
13: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Такси 2-306-300. 6 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный высокий доход. 2-306-306.
1: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM. В эти самые секунды припарковались на пару минут и вновь уехали. Это Алан Уокер и Сарана на Радио ФМ только что. Ну а вот парковка ведь денег может стоить, причем немалых. Недавно-то стало известно, что водитель остался должен 900 тысяч рублей за парковку в Шереметьево. Мужчина решил, что за такую сумму ему легче оставить машину на территории аэропорта, но, как оказалось, причина была в следующем. Внимание, водитель просто случайно отсканировал талон месячной давности. Ему, разумеется, не пришлось платить такую сумму. Паркинг аэропорта он покинул. Все сказали, что ну, бывает такое. Ну, вот такой вот человеческий фактор. Поэтому, дорогие друзья, когда заезжаете на какую-то территорию, берете талончики, да? Угу, с талончиками, пожалуйста. Поаккуратнее там давайте.
2: Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 15 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе небольшой дождь, ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 17 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.

0: Мы стоим на месте, продвигаемся вперед. Всем от меня, Тимура Белова, огромный привет. Впереди у нас, кстати, Capital Cities, также Алока и Калит. Она ожидается буквально через пару мгновений. И тут такое дело, намечается кое-что интересное. Интересное для всех, кто в теме кей-поп и вообще поп-культуры. Фандом Фест ВКонтакте, который пройдет на ЦСКА-арене в Москве. И из музыки там будут Бивай, Сестренка, Кайсина, Вэй И. Я надеюсь, они вам все хорошо знакомы. Плюс встреча с актерами, создателями фильмов и обязательно косплей. Много-много всего другого интересного. Самое главное, возрастная категория 0+. Приходите.
1: Реклама. Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
2: Фантастика.
3: Бизнесу быть. Точка Банк.
4: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает.
7: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Right now. А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе небольшой дождь, ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 17 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто», ООО «Автомол».
3: «Темпавто» – официальный дилер «Воя». Мы открылись. «Воя» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Воя», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Воя» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
2: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78. Километром КАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощение и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+. Новая провинция. Торговый центр под открытым небом. Современное пространство, где встречаются люди, идеи и городские события. Рестораны, спорт, творчество и развлечения. Все это в одном месте. Новая провинция. Западный. Улица Маршала Жукова, 35/8. 0+.
8: Папа-пап зовет провести первые октябрьские выходные по-настоящему. 2 октября вечеринка с диджеем, а 3 октября на сцене кавер-группа «Очень красивые». Музыка, танцы и настроение, ради которого не хочется оставаться дома. Сбор гостей 22.00. Папа-пап. Максима Горького, 151. Уже планируете новогодний корпоратив или ищете место для праздничного банкета? Папа-пап. Собирайте своих, а праздник мы устроим. Бронь столов по номеру плюс 7 988 990 10 11. 18+.
9: Всесезонный глэмпинг. 3 воды. Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг. «Три воды».
8: Незабываемые эмоции от «Дон Эффект Шоу». Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект «Дон Эффект Шоу» готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. «Дон Эффект Шоу». Ищите нас в соцсетях. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: Титатус соном.
3: Татус соном. Это когда по-другому у разбитого корыта. Помните сказку «Золотая рыбка»? Вот там бабка все загадывала, да, загадывала. А в итоге что с ней произошло? Орган, которым мы нюхаем.
2: Вот я понимаю. Чем нюхаешь?
3: Чем нюхаешь? Кто по жизни, чем занимаешься? Нос, чем нюхаешь?
2: Носом, он сказал так.
3: Носом. Остаться с носом.
2: Остаться с носом.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
7: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе. Как дела у мужа. Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен. Моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться в самых сложных случаях.
11: В этом весь Т.
10: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
7: Он мой номер один, моя половина.
8: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
9: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
10: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: А дальше тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: Вечерами, ладно? Ну, разве что скинуть мемчик коллегам для поднятия настроения. Вот и все. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь до завтра. Далее уже встречайте Артема Скорбогатова. Это Radio FM. Включи тусовку. Будь с нами.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе небольшой дождь, ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 17 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на Радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+.
4: Партнер проекта ЖК «Орион».
5: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов.
6: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
7: Это новый вызов.
8: По субботам в 17.00. Категория 16+.
9: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
10: Телеканал СТС представляет.
11: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
12: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
11: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20.00.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы Радио DFM на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: только что на радио DFM. И, кстати, они почему-то считают, что счастье — это так печально. Да уж, чего им только в голову не придет, этим музыкальным творцам. Ну а наше творчество, кстати, привело нас к тому, что мы взяли да запустили новое яблочное приложение для умных часов, где эфир подкаста и десятки наших интернет-станций с эксклюзивными микс-шоу и сочными треками можно слушать, что называется, не вынимая смартфон из кармана. А еще можно управлять музыкой прямо через умные часики. В общем, скачивайте и наслаждайтесь.
1: Не благодарите.
0: Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый, а это...
2: Реклама.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими, поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
6: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
7: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
9: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, в отпуск я поеду, за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты и отели на спасибо travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо sberbank.ru в разделе travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
11: Welcome back, and right now.
12: А теперь тусовка
11: on DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
1: Хотите жить в тишине, но оставаться рядом с центром? ЖК «Иловайский» — современное пространство для комфортной жизни вашей семьи. Два стильных дома, собственная котельная, продуманные планировки, кладовые на каждом этаже и подземный паркинг — все, чтобы каждый день был удобным и спокойным. Безопасность и комфорт в одном месте — это ЖК «Иловайский» от группы компании «Форд Сити».
2: Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
4: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
5: Телеканал СТС представляет.
6: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: «Радио ТФМ».

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
2: On DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Честно. Опасно. Не хотела об этом говорить, но вообще это нехорошо.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Лежим на диване, пьем смузи,
3: джуз
1: и думаем о том, как провести субботу.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

0: сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
0: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
0: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
7: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: А дальше тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: Ников тоже были соответствующими.
1: Реклама. Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощение и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+.
2: Партнер проекта ЖК «Орион».
3: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
4: Платите картой «Озонбанка» и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
1: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
6: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООО «СЗ Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Расстройка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
7: Незабываемые эмоции от «Дон Эффект Шоу». Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект «Дон Эффект Шоу» готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. «Дон Эффект Шоу». Ищите нас в соцсетях. 18+.
8: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Давненько не проходили никаких IQ-тестов, то и правильно. Не стоит себя лишний раз расстраивать. Лучше эту ответственность переложить на братьев наших меньших. В сети, значит, завирусился IQ-тест для котов, дорогие друзья, во время которого владельцы питомцев кладут какое-нибудь лакомство на ладонь, а большой и указательный пальцы складывают в жест «Окей». Оказалось, что для пушистых это та еще головоломка. Подавляющее большинство не может с ним справиться и пытается достать вкусняшку, поочередно тыкая в кружок из пальцев то морду, то лапы, а самые умные смотрят на своих хозяев свысока. Просто обходит ладонь с другой стороны и забирает свою добычу.
1: Короче говоря,
0: дружно отправляемся проверять своих домашнятинок. Главное, только не увлекайтесь сильно, чтобы их не злить. Всем бодрого, доброго! Меня зовут Артём Скоробогатый. Желаю вам легкого рабочего дня в нашей компании.
2: Радио DFM.

0: Реклама.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю. СК-10.
3: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт. Заезжай сегодня.
0: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
8: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5, как поднять тебе настроение. А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
9: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
10: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
9: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком «Развитие» — это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
13: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM. Радио DFM.

0: Дорогие друзья, что хочется сказать. Если закрутки уже все сделаны, огурцы на зиму по банкам распиханы, то можно и нужно спланировать себе выходные. Какие есть варианты, спросите вы? Например, Фандом Фест ВКонтакте. Это фестиваль поп-культур, где можно будет встретиться, например, с актерами и взять у них автографы. А еще заморочиться с косплеем, поучаствовать в кавер-дэнсе и заодно посмотреть. Конечно же, послушав, как выступит Бивай, Сестренка, Кайсина, ВИ и не только. 0+.
1: Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
0: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
3: Фантастика. Бизнесу быть. «Точка.Банк».
4: Точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.com 18+.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
6: ООО «РБВ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321+.
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Right now. А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: DFM. Потому что радио DFM.

Ну что, не дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день ночных приключений и же день выздоровления. Так что, если

0: только что на радио DFM. Ну а что до рекордов, то кто не любит их устанавливать, чтобы прослыть настоящим молодцом?
1: Да.
0: В Америке, значит, приготовили самую длинную колбасу в мире, длиной почти 131 метр. Тут загадка сразу же вспомнилась.
2: Длинное зеленое мясом пахнет, что такое? Электричка в Москву.
0: Чтобы, собственно, похвастаться своим продуктом, компания-производитель разложила свое творение на вереницу из столов. И если бы колбаску, например, поставили, то она была бы высотой с пирамиды Хеопса.
3: Ух ты!
0: Такие дела. С вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Много не работайте и мало тоже.
4: Реклама.

0: Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
9: О, РВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоцк, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
10: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
11: Фантастика.
12: Бизнесу быть. Точка банк.
13: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
14: Welcome back and right now.
15: А теперь тусовка.
14: On DFM.
15: DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 17 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 19 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Ты слышала новый хит?
3: Нет.
2: Тогда включаю.
4: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
5: Заезжай сегодня.
0: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
8: Это новый вызов!
7: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
8: Это новый вызов!
9: По субботам в 17.00. Категория 16+.
10: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
11: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
12: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
11: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
13: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку прошлой недели открыл трек Dive Into Me, Alok и Khaled.
0: Второе место.
2: Number two.
3: Здесь оказался трек Bizarre, Madonna и Martin Garrix.
0: Первое место.
2: Number one.
3: Ну а

0: шоу на этой неделе войдет в тройку лидеров. А кто вылетит в эту субботу? В 15 на Радио DFM. DFM Top 30. DFM. Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге.
2: В самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
7: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
12: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
14: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение платежной системы Мир.
15: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
16: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
17: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: А дальше тусовка. On DFM. Потому что Радио DFM.

0: Знаете, что я вам скажу, дорогие друзья? У меня был открыт документ, сценарный план, и в последний момент он от меня куда-то делся, испарился. Я ничего не могу с этим поделать. Поэтому рубрика «А напоследок» переносится на завтра.
1: До скорого.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 17 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 19 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Ты слышала новый хит?
5: Нет.
4: Тогда включаю.
6: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
2: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните

0: Ямайка с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
1: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

Теперь я действительно знаю, почему эта песня называется «Magnetic», то есть магничит она, и полностью именно этот припев финальный вот примагнитился к моим ушам, к моему мозгу, и постоянно вот со мной хожу и пою. Ой, все, кошмар. Может, Бакжом, огромнейшее спасибо Баусу за такой шедевр. Ну, а главный шедевр сейчас начинается, потому что начинается «Party Time» в Ростове-на-Дону на 104.6 FM. Всем, ребятушки, еще как бы недоброго вечера, но уже и недоброго дня. Серединочка у нас заветненькая. Ну и, конечно, уже не за горами завершение дня трудового. 16.04 показывают наши студийные. На календаре, между прочим, кто бы думал, что так быстро все произойдет. 30 сентября. Да, 30 сентября, а завтра уже и 1 октября, между прочим. Вот так быстро пролетел первый месяц осени 2026. Нежданно-негаданно, а тут уже встречаем уже и октябрь. Ну, ничего страшного, впереди у нас еще бабье лето. Ну, по крайней мере, так обещают синоптики, а мы им, конечно, каждый раз искренне верим. Сегодня, 30 сентября, в России отмечается замечательный праздник. Это, между прочим, день воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонских областей с Российской Федерацией. Да, именно 30 сентября, начиная с 23 года. Да, и все это происходит в России. Что касаемо неофициальных праздников, конечно, такие у нас тоже присутствуют, но мы без них просто никуда. Например, сегодня можно отпраздновать День ночных приключений. Ну, обычно в интересных районах города Ростова-на-Дону происходят ночные приключения, особенно на эти приключения богат район Суворовский. Как не читаешь сводку с утра, что-то да интересное в районе Суворовском да происходит. Кто-то за кем-то гоняется, кто-то откуда-то выпадает. Ой, да. Ну, ребята там живут не скучно. Очень даже не скучно. Так что району Суворовский большущий приветище. А также можно отпраздновать День счастливых холостяков. Отмечается тоже 30 сентября. День мурлыканья и потягушек. А так что можно сегодня и помурчать, малеха, и потянуться, сделать потягушки такие. Ух. В общем, именно сегодня они будут особо приятные. И, конечно, еще можно сегодня отпраздновать день, когда не собираюсь терпеть это больше. Вот так. В общем, если что-то вас настолько достало, что вы просто сказали, все, я уже, ну, лопнуло мое золотое терпение, все, ребятки, это именно день сегодняшний. На сегодняшнем дне и на всех тех делах, которые являются для вас триггером, можно поставить большую жирную точку. Но ни в коем случае не нужно забывать о том, что наш мессенджер Макс уже начинает принимать твои послания по замечательному номеру. Плюс 7-918-590-0469. Уже можешь забрасывать туда свои послания. Если у вас мессенджера Макса по каким-то либо причинам нету, можете писать прямо мне в личку ВКонтакте. Оттуда тоже буду зачитывать сообщения. Почему бы, собственно, и нет? Да, вот и смогу. Зовут меня Максим Громов. Всем приятного времяпрепровождения, скорейшего завершения дня трудового. Ну и как-то у нас говорится, полетели!

На данный момент в последний день сентября в городе Ростове плюс 18 градусов тепла, что не может, опять же, не радовать, не так уж холодно. Ну и, по крайней мере, опять же, синоптики говорят, что и дальнейшее тоже температурное сильное понижение вроде как не ожидается. Но, по крайней мере, сейчас ожидаются твои месседжи, которые уже успели прилететь к нам на WhatsApp, на наш мессенджер Макс. Плюс 7-918-590-0469. Хочу передать привет девчонкам Ленуське и Руське. Девчонки, вы просто умнички, Людмила написала. Дальше вот так написала. Пацаны! Да, именно так. Пацаны! Пацаны! Вот, пацаны, вот. Что тут этой фуры-то, а? Разгребемся! Димасику, Серому, Михе, Владу, большущий привет. Главное, слушать хорошую музыку под радио DFM. Илюха был, я понимаю, что, видно, вы так то ли разбираете фуру, то ли разгружаете фуру. Ребятки, ну, вам, конечно, удачи в вашем нелегком труде. Передаю привет своим любимым коллегам. Всем хорошего настроения. Послезавтра уже пятница. Ну, на самом деле, это правильно сказала Анюта. Анюта, ты полностью права. Послезавтра, возможно, случится пятница. А может быть, у кого-то будет понедельник. Может быть, для кого-то это будет уже суббота. Для всех это вообще все происходит абсолютно по-разному. Да. Большущий привет Андрею и Валентину, которые работают сегодня. Так, на крыше. Это написала нам Наташка. Наташка, ну там береги ребят. На крыше-то, может, там дождик срывается. Там какой-нибудь там пирожочек им, чаечек, кофеечек подноси там. Или закидывай туда наверх, на крышу прям, чтобы ребята ни в коем случае там не скучали. Нам, по крайней мере, в перерывах что-нибудь пожевали или что-нибудь выпили. Так, пожалуйста, передайте поздравления с днем рождения Олега Красникова. Или Красникова. Желаем ему, значит, по порядку здоровья, вот, всего самого наилучшего, позитивного настроения обязательно. Ну и, конечно, всем слушателям DFM-ушки тоже большущий привет от друзей и коллег по работе. Спасибо, Вадим. Вадим, пожалуйста, почему бы, собственно, и нет. Да. Ребятушки, совсем скоро очередная порция твоих посланий, поэтому пишите, не стесняйтесь. Ну и, конечно, слушайте самую зажигательную музыку здесь, на DFM.

0: Ребятушки, последний день сентября, и публика уже сегодня ждет гостей. Можно вечер начать с кухни, потом перейти в камерный караоке-зал и с небольшим, кстати, между прочим, кругом на песни. А дальше неделя снова идет по нарастающей. В пятницу резидентская вечеринка с диджей-сетами. В субботу большая шумная ночь с музыкой, танцами и атмосферой, за которой сюда и приходят на выходных. Все это находится по адресу город Ростов-на-Дону, Большая Садовая, 116. Публика для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Это Пати-тайм. DFM. Макс Громов.

0: Ростове-на-Дону пасмурно, небольшие осадки и плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет облачно. Температура воздуха днем составит около 20 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто». ООО «Автомол».
2: «Темпавто» – официальный дилер «Вая». Мы открылись. «Вая» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Вая», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Вая» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
3: Реклама. Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
1: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компания. Они партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Хотите жить в тишине, но оставаться рядом с центром? ЖК «Иловайский» – современное пространство для комфортной жизни вашей семьи. Два стильных дома, собственная котельная, продуманные планировки, кладовые на каждом этаже и подземный паркинг. Все, чтобы каждый день был удобным и спокойным. Безопасность и комфорт в одном месте – это ЖК «Иловайский» от группы компании «Форд Сити».
1: Застройщик ООО «СЗ Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Всесезонный глэмпинг 3 воды. Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Сезонный глэмпинг «Три воды».
10: Незабываемые эмоции от «Дон Эффект Шоу». Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект «Дон Эффект Шоу» готов украсить ваш праздник и предложить бармен шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. «Дон Эффект Шоу». Ищите нас в соцсетях.
1: 18+.
7: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком «Развитие». Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону.
11: 333-21-66.
12: Макс Громов.

Вот тут и, собственно, из пепла и воспрял бы Насим. Пригласил какую-то леди по имени Виолетта, и они решили сделать новый трек. Но что-то вот как-то очень сильно напоминает очень давно вышедший уже в свет альбом. Что-то пока что бы Насим еще не наскреб новых вдохновений. Видно, ну, Виолетта его не сильно вдохновила на новые произведения. Поэтому он решил взять сэмплы из старых, немножко поднакидать и сказать: давай-ка, Виолетка, исполняй. Ну, собственно, мы это и прослушали. Дальше листаем новости, друзья мои. Я просто наткнулся на удивительную, прекрасную новость, которая, собственно, блуждает по всемирной сети. И все это выкладывает в сеть, канал, информационный канал Mesh. Вот, он так прям рьяно прям заявил, что даже так объявил о том, что отбывающий срок P.D.D. нанял в тюрьме массажиста, слуг, поваров, среди заключенных, конечно, ради, конечно, алкоголя в камерах, всяких прочих контрабанды. Рэпер, между прочим, рэпер тратит на все это $1000 в месяц на всякие откатные кэшбэки охране. Вот, и подачки сокамерникам. В общем, не очень даже скучает, да, за решеткой Педиди. Как известно, что его приговорили к 4 годам заключения. А наказание он отбывает в одной же тюрьме вместе с экс-главой Венесуэлы Николасом Мадуро. Вот, в общем, там, я думаю, что и Мадуро там тоже не скучает вместе с Педиди, со слугами, с поварами личными. В общем, у ребят там все зашибись. Вот. Да, в общем, да, настроил мосты Педиди, как, ну, собственно, как и говорили, что умеет он со всеми договориться, наладить контакт. Ну, красавчик, что вот. Вот, и там он тоже устроился неплохо. Ну, а между прочим, наш мессенджер Макс принимает твои послания на номер 500, плюс 7-918-590-04-69, что у нас уже поднабежало к этому моменту. Большой привет моему сладкому медвежонку, который сейчас едет за нашим сыном в школу и слушает наше любимое радио. Я очень сильно люблю тебя. Ты самый лучший на свете муж. Написал твой котенок. Больше никакой подписи нету. Приветики! Пожалуйста, передайте привет Элеоноре из Скайбара. Приветище. Пускай не скучает, быстрее поработает и в конце концов отдаст мой паспорт. Интересно, конечно. Значит, Элеонора должна, собственно, побыстрее поработать, да? Она работает быстрее, чтобы отдать вам паспорт. Как-то неувязочка. Поздравляем коллектив детского сада «Солнышко» с профессиональным праздником. Желаем творческих успехов, вдохновения, крепкой нервной системы, отличного настроения и хорошего самочувствия. Нина Елена. Нина Елена, а что у вас за праздник такой? Работников детсада? Да, не, честно, просмотрел календарь, не нашел ничего подобного. Привет, Макс, поздравь, пожалуйста, с днем рождения. Передай привет всем, кто сегодня работает. Всем хорошего настроения, чтобы никто не грустил. Виктория. Виктория, ну, поздравляю вас с днем рождения. Так понимаю, что у вас днюха. Я вас от всей души поздравляю с днем рождения. Ну и, конечно, никто ни в коем случае не должен грустить, потому что слушает Party Time здесь на DFM. Дальше я начал писала привет самому любимому мужу Константину. Люблю тебя и очень жду. Твоя принцесса по имени Яна написала. Передайте, пожалуйста, привет Виктору Питерскому, да, Виктору Питерскому и Максу Даровскому, боже мой, ребятки, ну вы же пишите правильно, приходится догадываться. Значит, Виктору Питерскому и Максу Даровскому всех благ и мирного неба над головой. Ребятки, есть такое дело, зачитали, очередная порция месседжей совсем скоро, поэтому пишите плюс 7-918-590-04-69 мессенджер Макс или ВКонтакте лично мне сообщение. Радио ДФМ.

0: Стоимством 2000 рублей в Бар Солем. Друзья мои, Бар Солем — это заведение с более чем 10-летним опытом в создании качественных мероприятий и теплой живой атмосферы. Гостей ждет стабильно высокое качество кухни, меню регулярно обновляется и дополняется новыми позициями, также сохраняя баланс между любимыми блюдами и свежими гастрономическими идеями. В Бар Солеме регулярно проходят мероприятия, начиная от танцевальных вечеринок с диджей-сетами до интеллектуальных квизов и тематических ивентов. Все это по будням в Бар Солеме действует... Конечно, все это в Бар Солеме, но тем более, что еще и по будням в Бар Солеме действует скидка 20% абсолютно на все меню. Бар Солем, город Ростов-на-Дону. И все это по будням, да, по будням. Да, выходные, естественно, какая... Ребятки, какие скидки в выходные? Нет, выходные, они есть выходные. Так что сейчас у нас сертификат в Бар Солем на 2000 рублей. Поэтому можно уже и нужно побороться и дозвониться к нам в прямой эфир по номеру 320-1046, код города Ростова 863. Все легко и просто. Дозванивайтесь, я задаю вам вопрос, получаю на него ответ. Вопрос, на самом деле, даже будет очень даже легкий. Без вариантов даю, сразу без вариантов. Получаю от вас, надеюсь, правильный ответ. И сертификат в Бар Солем в городе Ростове-на-Дону достается именно вам. Поэтому, на самом деле, можно кайфануть, вкусно покушать, классно провести время. Тем более, что вечеринки танцевальные, интеллектуальные, квизы, тематические какие-то ивенты. В общем, все на самом деле очень-очень круто. И все это находится в Ростове-на-Дону в баре Солем. Итак, 320-1046, код города Ростова 863. Кто у нас на линии, сейчас будет сражаться со мной за сертификат достоинством в 2000 рублей в бар Солем. Итак, здравствуйте, незнакомцы.
1: Добрый день, добрый вечер.
0: Добрый день, добрый вечер. Как вас зовут?
1: Ирина.
0: Ирина, как вы хорошо к нам дозвонились. Отлично. Вы готовы побороться, поиграть со мной?
1: Да, конечно.
0: Вы уже как-то, вам уже за 10 лет опыта Бар Солема удалось там побывать?
1: Нет. Я, если честно, даже прослушала условия. Была в дозвоне все время.
0: Так, давайте с первого условия. Вам есть 18 лет?
1: Что?
0: Вам есть 18 лет?
1: Да, конечно.
0: Вот с этого главное начнем. Значит, Ирина, мы сейчас, разыгрываем сертификат достоинством 2000 рублей. Вы в курсе?
1: Да,
0: в Бар Солем. В Бар Солем. Значит, в Баре Солем много, в общем, классных мероприятий, качественных мероприятий, теплой живой атмосферы. Вы в курсе по поводу этого?
1: Угу.
0: Услышали, да? Это хорошо.
1: Да.
0: Значит, сейчас, Ирина, у меня вопрос к вам, без вариантов ответа. По какому адресу в Ростове-на-Дону располагается Бар Солем?
1: По какому адресу? Блин, я это все прослушала.
0: Почти. Давай.
1: Бар Солем? Как он называется?
0: Да гуглить не надо. Да.
1: Не, я разговариваю по телефону.
0: 10 секунд. 10 секунд, поехали. По какому адресу Бар Солем в Ростове-на-Дону? 10. 9.
1: Все-таки варианты какие-то предложите? Пожалуйста.
0: Давайте по улицам. Значит, улица Большая Садовая. Улица, второй вариант, улица Чехова.
1: Угу.
0: И третий вариант — улица Пушкинская.
1: Давайте Пушкинская, не знаю, Чехова, Пушкинская, Садовая.
0: Садовая, уверена?
1: Да.
0: Точно?
1: Суворова. Наверное, Чехова, Суворова, вот так.
0: Так, ты кучу уже вариантов здесь себе перебрала. На какой? Пушкинская, Садовая, Чехова. На каком варианте останавливаемся?
1: Вообще на Суворова.
0: Вообще на Суворова?
1: Так. Чехова, Пушкинская, да.
0: Да, по картам бы еще ориентироваться хорошо было бы, да?
1: Да.
0: Ладно, засчитаем тебе. На самом деле, да, это Чехова. 56/37. Хорошо, ладно, защита. Успела открыть карту и посмотреть. Да.
1: Спасибо огромное.
0: Подыграл тебе, Русь.
1: Дождливый денек, хоть какая-то радость.
0: А чем ты в этот дождливый денечек занимаешься, Русь?
1: Ой, вообще настроения нету. Сейчас езжу по работе. Настроение вообще, вы наконец-то подняли.
0: Давай.
1: Думаю, вечер сложится уже более удачно, чем день.
0: Давай тогда кому-нибудь еще и приветов набросаем.
1: Ну, приветики всем, кто узнал, конечно, своему любимому мужу. Он рядышком сидит, катаемся вместе. Сейчас по его работе едем. Ну, ему огромнейший привет.
0: А как зовут
1: супруга? Ну, всем разочанам солнечных деньков нам побольше.
0: Как супруга зовут? Ира.
1: А, Сергей, у меня просто пропадает связь, я извиняюсь.
0: Ничего страшного. Серега, тебе тоже большущий привет. Вы с трубочкой пока что не расставайтесь, потому что расскажу, где и как вы заполучите этот замечательный сертификат в Барсалем на Чехова 56/37. Надеюсь, все запомнили.
1: Да, теперь я точно запомню. Радио DFM.

В Ростове-на-Дону пасмурно, небольшие осадки и плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет облачно. Температура воздуха днем составит около 20 градусов выше 0. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.

Нам уже нужно завершать наш Party Time здесь на DFM, поэтому читаю финальные послания, которые уже успели поднабежать. Привет, Макса, привет, DFM. Передай привет моей любимой супруге Юлечке. Я ее люблю. Это был Виталий. Витаська, тебе тоже большущий-пребольшущий приветище. Дальше. Пожалуйста, передайте привет моей дочке Дашуленьке. Я очень тебя люблю, Дашуленька. Спасибо тебе за все. Ты смысл моей жизни. Твоя мама написала. Мама зовут Татьяна. Танечка, всем хорошего настроения еще пожелала в довесочек. Ну и Танюше мы тоже отвечаем взаимностью. Танюша, тебе тоже большущий привет. Хочу передать привет своей любимой женульке, Нинульке. Я тебя очень сильно люблю, сказал и похвастался еще. Александр, Александр, тебе тоже приветище. Передайте, пожалуйста, привет Сергею Сергеевичу Копылову от... Он фанат вашего радио. Вот, и поставь для него что-нибудь такое зажигательное. Здесь, к сожалению, без подписи. У меня сегодня обычный рабочий день. Налогоплательщики вот, предпочитают так, предотчетный период и миллионы консультаций. Похвасталась там Ксения. Ксения, ну, собственно, я вас с этим поздравляю. Почему бы и нет? Тем более, еще Ксения дальше добавила, что у меня сегодня с мужем небольшая годовщина. Мы вместе 10 лет, и пускай мне сейчас 26, и эти 10 лет были лучшими проведенными с тобой. Нам всегда весело вместе. Наверное, это главное. Спасибо также моей дочурке, у которой сегодня еще и день рождения. Вот так вот. Ну, это круто на самом деле. Ксения, я вас поздравляю, что у вас вот 10 лет вот любви вашей. Ну, это классно. Так, что еще есть? Поздравляю дорогих коллег. Так, ну, опять же, день воспитателя. Значит, да что же я пропустил такое? По-моему, он уже был, мне так кажется. Что-то явно было пропущено. Так, хотим поздравить Вячеслава Трунова с долгожданным отпуском. Наконец-то пришло время отдохнуть и забыть про всю суету. Желаем включить режим полной релаксации, забыть о будильниках и получать максимальное удовольствие от отпуска. Пусть подольше длится ничего не деланье. Удачного отдыха Зоя пожелала Вячеславу. Ну, как отдых — это всегда хорошо, ребятки. Отдых — это классно, но главное, он должен быть дозированный, потому что если слишком сильно переотдыхать, то очень сложно потом возвращаться в рабочее состояние. Это прям будет ужас. Потому что люди обычно, когда вот полностью вот любят отдыхать, так на полную катушку, месяц прям, ух, в отрыв, а потом приходят, пишут заявление на увольнение, говорят, что нет, я не могу работать, все, я понимаю, что я фрилансер, и все, и отдыхаю. Сдают квартиру, на этой живут и отдыхают. А, так, а...

0: Что у нас еще есть? Здравствуйте, любимое радио. Вам хорошего вечера. Вы лучшие. Так Юрий написал. Юрка, ну спасибо тебе за комплимент. На самом деле, как бы мы знаем, да, мы такие. Пожалуйста, передайте привет девчонке Лере и Ире. Снова Людмилка у нас на связи была. Так, еще раз привет, Дим. Передай привет Димасику. Димасикам. Они сейчас в кафе ужинают. Димасики, вам большущий привет. На этом положительном всплески эмоций. Я прощаюсь с вами, ребятки, прощаюсь с вами. Ну и помните, что DFM это всегда только самая позитивная музыка, самые лучшие ритмы. Здесь был Громов, DFM, Ростов-на-Дону. Всем любви и бобра. Пока.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: В этом мире, конечно, много стереотипов. Все перечислять не будем. Здесь мы про мужчин сейчас поговорим и про то, как долго они сидят, ну, вместе уединения, так сказать. Оказывается, психологи это действительно связали с тем, что человек хочет побыть один и сбежать от домашних дел. Именно к таким выводам пришел эксперт по разводам один. Ну и в итоге посчитал, что 20 минут в день примерно превращаются в 120 часов в год, друзья. Это, ну, чуть меньше, чем неделя. Буквально в отпуск человек ходит, чтобы там посидеть. Так что, девушки, если вдруг ваш мужчина хочет уединиться, пожалуйста, не мешайте, для него это очень важно. Ну а для нас важно слушать музыку, этим дальше и займемся. Всем привет, здесь Женя Кротов, поехали дальше.
1: Реклама. За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, и скажу в кино я за спасибо. Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
2: А в Гиперленте цены на минимум. Бумага Светокопи 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом, цены на минимум, выгода на максимум.
3: В ленте.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО Альфа-банк. Оценивайте свои финансовые возможности. Возможности и риски. 16+.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
11: А теперь тусовка.
12: DFM.
11: Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону 15 градусов тепла, облачно, небольшие осадки. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность. Днем температура воздуха плюс 17, ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается! 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+. Новая провинция. Торговый центр под открытым небом. Современное пространство, где встречаются люди, идеи и городские события. Рестораны, спорт, творчество и развлечения. Все это в одном месте. Новая провинция. Западный. Улица Маршала Жукова, 35/8. 0+.
7: Ваши Амода и Джейку заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера 3А Моторс на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис Амода и Джейку 3А Моторс на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. 3А Моторс. С любовью к людям. С заботой об автомобилях. Телефон 306-50-96.
8: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фрэш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
9: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-7431. 16+.
10: Платите картой Озон Банка и верните себе до 100% расходов до сентября. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
11: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов» в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
12: Высотаремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаремстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаремстрой.
13: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Лучше, чтобы он увидел тебя такой, какая ты есть. Вот как в паспорте фотография. Если полюбит тебя такой, как ты в паспорте, значит, действительно любовь. Значит, полюбил за внутренний мир.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге.
4: В самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: Он мой номер один, моя половина.
15: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
16: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
14: Люблю его так сильно.
16: Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
17: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется, и силы быстро заканчиваются.
18: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
19: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
8: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто». ОГРН 123 770 053 35 86. Москва. Приложение АО Т-Банк. 0+.
1: Up the next.
2: А дальше тусовка.
1: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Сентябрь практически завершился. У нас сегодня последний день, 30 число. Какие праздники? Давайте посмотрим вместе. У нас день ортодонта, поздравляем. Также сегодня день женского здоровья и фитнеса. Ну, все должны спортом заниматься, не только девушки, но вот сегодня про них. Также международный день перевода отмечается. И, конечно, день уютного вязаного пледа. Если вдруг у вас есть такой, доставайте. Кстати, сегодня еще день интернета в России. Ну, пока еще отмечаем. Всем привет, это Жень Кротов. Далее здесь встречаемся. Юлю Погой, Дим Попова. Я же на этом моменте прощаюсь. Желаю всем самого классного вечера. Всем пока.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону 15 градусов тепла, облачно, небольшие осадки. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность. Днем температура воздуха плюс 17, ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается.

0: проектной декларации на сайте наш.дом.рф 214-ФЗ.
1: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
2: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
3: «Папа-пап» зовет провести первые октябрьские выходные по-настоящему. 2 октября – вечеринка с диджеем, а 3 октября на сцене – кавер-группа «Очень красивые». Музыка, танцы и настроение, ради которого не хочется оставаться дома. Сбор гостей – 22.00. «Папа-пап» – Максима Горького, 151. Уже планируете новогодний корпоратив или ищете место для праздничного банкета? «Папа-пап» – собирайте своих, а праздник мы устроим. Бронь столов по номеру +7 988 990 10 11. 18+.
4: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: DFM Radio. DFM Radio DFM.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей. Я такая же, как все. Я тоже в детстве любила смотреть диснеевские мультики и играть менеджер или бизнесмен. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 30 сентября 2026 года, среда. И это последний сентябрьский день 2026 года. Дальше, друзья, нас ожидает что-то на букву О. Октябрь, хорошо. И, конечно, в этот день мы отмечаем главный праздник, ну, во всяком случае, очень важный для тех, кого зовут Вера, Надежда, Любовь и София, потому что день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Если у вас есть, соответственно, люди с этими именами, поздравьте их с именинами. День мурлыканья и подтягивания, день интернета в России, день Рунета. Знаете, мы такие старые, что мы еще помним, как, знаете, вот такой звук был.
2: Телефонный городской номер был занят при этом.
1: И нифига, вообще нельзя было никуда войти, понимаешь? Полчаса что-то грузилось. И как-то все это... Мне вообще, честно говоря, интернет не понравился, когда я с ним первый раз познакомилась. Например, я познакомилась с ним на уроках информатики. Вот, это было ужасно скучно. Я не понимала, почему мы должны куда-то что-то вводить. А главное, помню, что меня на уроке информатики поразило. А как люди будут запоминать то, что после вот этого www.. То есть, ну, как они это будут запоминать? Как это вообще запомнить хотя бы пару адресов? То есть, честно вам скажу, для меня это вот было какой-то загадкой. А потом, знаете, я поняла, что дурное дело нехитрое. Вот и все. Главное, как оказалось, найти поиск. И вот поиск нашел, а там уже все тебе доступно. Не надо запоминать никакие адреса. Так, еще у нас день уютного вязаного пледа, международный день перевода. И сегодня день интересных мультиков. Ну, слушайте, интересные мультики, они разные интересные мультики. Но мы вообще любим обсуждать мультипликацию, потому что как будто бы там есть что обсудить. И вот сегодня решили выяснить следующее. Какого мультгероя вы бы в первую очередь отправили к психологу и почему? Мы как-то обсуждали эту тему, но у нас не хватило времени, столько было ответов, мы даже не успели зачитать, наверное, 5%. И хотелось бы повторить ее, хотя она там год назад, наверное, была, но очень крутая тема для того, чтобы порассуждать вообще, какие у нас были герои, какие есть герои, и почему им необходимо вообще идти к психологу однозначно. Вот я, например, отвечу на этот вопрос так. Ну, конечно, это «Красная шапочка». Ну, конечно.
2: Прям так сходу.
1: Ну, во-первых, общаться с убийством своей бабушки, да, избежать гибели, видеть, как бабушку достают из живота, вспарывая брюхом учителю. То есть страшная психологическая травма. Это действительно травма. Это ужасный, травмирующий, травматичный опыт, который отражается потом на ее шапочке. Ну, то есть на ее крышечке. Ну, то есть на ее головушке. Ну,
2: то есть, вы понимаете,
1: конечно, это абсолютно. Потом, конечно, мужа бабки из «Золотой рыбки». Вот. Конечно, классическая нарциссическая жертва. Ну, он, понятно, значит, старался для токсичной женщины, которой всегда будет мало, потому что ее нарциссическая дыра, сколько ее не заполняй, понимаешь, бесполезно. То есть бесполезно, ей все время будет не хватать чего-то. Сейчас она вот корыто получила, потом ей надо это. С другой стороны...
2: Это газлайтинг, да?
1: Нет, вот понимаешь? Нет, это не газлайтинг, газлайтинг это другой. Нет, понимаешь, здесь самое главное в том, что бабуля, она на самом деле, конечно, является двигателем прогресса в этой ситуации. Как любой нарцисс, она не останавливается на достигнутом. Ей хочется еще. И она подталкивает дедулю. Дедуле, судя по всему, особо ничего не надо было. Но каким образом она умудрилась вынести мозг рыбки и деду, конечно, это там и всем подряд. Ну, в общем, бабуля, конечно, немножечко ку-ку.
2: Ну и деда, конечно, стоит отправить к психологу, чтобы как-то восстановиться. Деда из этой сказки,
1: деду надо, конечно, просто остаться в этом доме, оттяпать себе эту избушку, которая там осталась. Понимаешь, ему и корыто разбить. И жить там с рыбкой. Все. Взять рыбку и с ней. А чего? У нас есть такие примеры. У нас Иван Царевич с лягухой жил нормально. Понимаете, у нас всякие, с Емеля, с щукой тоже у них коннект, еще неизвестно, как там все. Ну, в общем, друзья, давайте прямо сейчас мы продолжим обсуждать эту тему. Самые оригинальные, интересные сообщения, зачитаем темы. Еще раз напоминаю, какого мультгероя вы в первую очередь отправили к психологу и почему, куда писать.
2: Пишите в группу Радио ДФМ ВКонтакте, номер в Максе 965-115-5115 и приложение Радио ДФМ.
1: Ladies and gentlemen.
0: Мы начинаем! Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
5: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 10 победителей получат по 1 000 000 рублей, а топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
0: А теперь тусовка.
9: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Камон, друзья, прямо сейчас расскажем, что нам говорят сегодня, собственно, астрологи. Да, какой у нас лунный день? Тут активничает вовсю 18.42. Стартует 20-й лунный день, то есть еще только начинается. Значит, день, в принципе, неплохой. Энергия 20-го лунного дня должна быть растрачена на духовные поиски. Впрочем, большинство людей бессознательно тратит ее на преодоление сомнений, решительные поступки, преодолеть себя, взять новый барьер, подняться на новую ступень духовного развития. Вот ваши цели на сегодняшний день. Чтобы с успехом их достичь, лучше оградиться от лишних контактов и остаться в одиночестве. Что-то вчера у нас одиночество, позавчера у нас одиночество, сегодня одиночество. Ну, а с другой стороны?
2: Осень.
1: Меньше денег тогда потратите. А так вот ходишь везде, ходишь с кем-то, вот, а потом один остаешься за столом и платишь за всех. Знаете, лучше поэкономить. День предполагает замкнутость в себе. Если это возможно, лучше не уезжать далеко от дома в этот день. Посвятить себя домашним обязанностям, генеральной уборочке. День опять уборочка. Мы же
2: всю
1: тут
2: неделю.
1: Слушай, всю неделю нам говорят, прибирайтесь. Ну, может быть, это действительно, потому что убывающая луна, Ребзя, надо, действительно, убывающая луна для этого и создана-то по факту. Так, обретите свободу, свободу от сомнений и тягостных раздумий, от груза прошлого и финансовых задолженностей. Вот это так просто, да? А не избавиться ли нам сегодня от финансовых задолженностей?
2: Не закрыли
1: нам ипотеку одним днем, знаешь, вот так. Ну, друзья, на самом деле, в принципе, вы, конечно, можете повизуализировать такие периоды, как вы закрываете эту ипотеку, откуда у вас деньги на выплаты и так далее. И, знаете, вполне возможно, все, что вы загадали, начнет сбываться. Так, обретите свободу, это мы уже говорили. Сегодня удачный день для практики осознанных сновидений. Ночных грез сегодня можно заказать, да? То есть перед сном сказать: «Вселенная, покажи мне мой путь», например. Или: «Что я должен сделать, чтобы сбылось мое предназначение?» А! И все, и вам покажут. Так, любовь и отношения. Сегодня, кстати, если не покажет, значит, вы храпите. Тут я выяснила, что оказывается, что если человек храпит, он редко видит сны.
2: В этот момент вообще не видит сны,
1: да,
2: говорят.
1: Да, я так поняла, что я не храплю хотя бы. Хотя бы какая-то радость, потому что сны я вижу яркие, значит, точно не похрапываю. Хоть какой-то плюс. Знаете, а то какой-то неловкий момент, знаете, ты, в принципе, об этом не задумываешься, а потом едешь в поезде.
2: А потом, когда
1: просыпаешься, и на тебя как-то, да, и люди крестятся, что ты вышел, понимаешь? Слава богу! Ну, хоть сегодня поспим! Слава богу, он не до конца, да, вот это вот едет. Так, по поводу работы. Луна благоволит лидерам и ораторам, всем амбициозным и целеустремленным людям. Сегодня можно начинать любое дело, любой новый проект. Все начатое принесет удачу. Вот такие дела.

0: Итак, друзья, мы прямо сейчас напомним тему, которую сегодня, собственно, обсуждаем.
1: Начинаем нашу терапию. Кто из мультгероев, кого из мультгероев нужно отправить к психологу и почему? Пожалуйста, напишите нам.
0: Я могу вам сказать, что, в принципе, там здоровых-то нет. Да, абсолютно. Вот, например, что нам пишут. Я считаю, что это Губка Боб, потому что у него слишком много сил, он всегда навеселе. Ну, или ослик, не потому что всегда находится в депрессии, а потому что ну, ему давным-давно просто пора поговорить об этом.
1: Это
0: да?
1: Из Винни-Пуха ослик имеется.
0: Да,
1: у нас
0: да,
1: еще
0: да,
1: в Шреке
0: да,
1: есть
0: да.
1: Парень.
0: А вот на самом деле малыш из Карсона, да? Ну, во-первых, мне очень странно вообще во всей этой ситуации. Мне сейчас странно вот эти наши мультики смотреть иногда. Потому что половина из них связана с детским одиночеством. Когда никому до тебя нет дела вообще, и ты вынужден придумывать себе каких-то друзей. Вот Наташа, например, у нее домовенок Кузя появился. У малыша Карсон появился.
1: Возьми
0: да?
1: эту душераздирающую историю с Варежкой.
0: Варежка — это вообще кошмар. Это... То есть просто, просто мамаше вообще плевать, стоит там своими делами, занимается. Девка сама в 5 лет бегает по двору, понимаете, и делает вид, что у нее Варежка — это ее собачка. Это все. Это кошмар. Это, понимаете, это вот дети-миллениалы. Вот они вот в этих во всех... Опять же, ребенок уехал фиг знает куда. Мамаша спокойно читает от него письмо вместе
1: это
0: с батей.
1: Просто классно.
0: Да, да. Что типа все у него нормально, дом у него с печкой. 7 лет. Они там даже сказали ему 7 лет. И все так нормально. Ну, 7 лет. Кажется, самостоятельно уже с собакой жить. И с кошкой где-нибудь там на выселках. Главное, чтобы нас не трогал. У нас тут, извините, курорт. Понимаешь?
1: Какая
0: школа. Ну, то есть, вообще. И вот... Если вы обратите внимание, то очень многие сейчас критикуют поколение бумеров за воспитание миллениалов. Считалось, что ну, не особенно вообще уделяли внимание эмоциональной стороне отношений, не давали вообще ну, каких-то вот правильных, базовых, эмоциональных, теплых чувств не проявляли. Ну, вот так вот как-то получалось. И все это прекрасно отражено у этих во всех мультиках. Наташа... Умница, дочка. А, уже и помойку вынесла. Ну, давай, все, мы тут с друзьями сейчас будем торт есть, а ты сиди с домовятами. Вот, все. И там, кто там у тебя еще из друзей? Так, друзья, кого вы считаете, что нужно срочно отправить к психологу? Какого мультгероя? Обязательно пишите нам. И почему самое главное, очень интересно, потому что, ну, вот мы призываем, так говорится, все ваши знания. Сейчас у нас почти все психологи.
1: Вот. Все ваши сообщения мы, конечно же, озвучим. А пока что набирайте номер, звоните, к нам в игру методом тыка. Проверим вашу интуицию. 8-495-956-101-2.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону 15 градусов тепла, облачно, небольшие осадки. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность. Днем температура воздуха плюс 17, ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто» ООО «Автомол».
5: «Темпавто» – официальный дилер «Воя». Мы открылись. «Воя» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Воя», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Воя» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный. 0+. Новая провинция, торговый центр под открытым небом. Современное пространство, где встречаются люди, идеи и городские события. Рестораны, спорт, творчество и развлечения. Все это в одном месте. Новая провинция, Западный, улица Маршала Жукова, 35/8, 0+.
7: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКН 127-392-44-741. 16+.
9: Хотите жить в тишине, но оставаться рядом с центром? ЖК «Иловайский» – современное пространство для комфортной жизни вашей семьи. Два стильных дома, собственная котельная, продуманные планировки, кладовые на каждом этаже и подземный паркинг. Все, чтобы каждый день был удобным и спокойным. Безопасность и комфорт в одном месте – это ЖК «Иловайский» от группы компании «Форд Сити».
8: Застройщик ООО «СЭ Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
11: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
12: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
13: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Рубрика.
1: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть в методом тыка. У нас в последнюю секунду потерялся слушатель, которого мы уже приняли, но вот у нас появился внезапно за одну секунду Иван.
2: Иван нашелся. Иван, давайте спросим, из какого вы города? Здравствуйте.
3: Город Печоры, Скотская область.
1: Простите еще раз.
3: Скотская область, город Печора.
2: Печора.
1: Да. Все, прекрасно, это Псковская область. Давайте прямо сейчас мы, собственно, проверим вашу интуицию. Главное, сделайте приемник потише, чтобы ничего не мешало нам, и чтобы вы слышали себя из трубочки, и мы вас тоже. Так, нужно отвечать да или нет, максимально не задумывайся, быстро. На старт, внимание, поехали. Правда, что ланиты — это старое название щек?
3: Нет.
1: Правда, что Китай называют страной восходящего солнца?
3: Нет.
1: Правда, что пиот — это мексиканский кактус без колючек?
3: Нет.
1: Правда, что площадь Красной площади в Москве примерно 25 тысяч квадратных метров?
3: Да.
1: Правда, что ихтиандр — это вожак в стае дельфинов?
2: Иван, как насчет ихтиандра?
1: С ихтиандром вы чего-то как-то потерялись.
2: Вот если бы он позвал, вы бы за ним поплыли бы? Будь вы дельфином.
3: Нет, конечно.
1: Ну, то есть там ответ нет. Все, выясняем уровень интуиции, нам подскажет искусственный интеллект, что у нас получилось. Давайте, знаете, как поступим? Мы поступим правильно, все. У нас тут просто небольшая техническая заминка получилась. Поехали.
0: Ваш уровень интуиции равен 3.
1: Но даже техническая заминка, так сказать, не помешала забрать вам наш подарок, нашу фирменную суперкрутую кружку DFM.
2: Поздравляем.
1: И, конечно же, мы озвучим ответы. Правда, что ланит — это старое название щек? Да. Правда, что Китай называют страной восходящего солнца? Нет. Правда, что пиот — это мексиканский кактус без колючек? Да. Правда, что площадь Красной площади в Москве примерно 25 тысяч квадратных метров? Да. И правда, что ихтиандр — это вожак стаи дельфинов? Тут, конечно, нет. И помимо поздравления, помимо нашего подарка, который отправляется в Псковскую область, Печоры, мы еще дарим вам 10 секунд на все приветы.
3: Хочу передать всему городу Пскову, также Печоры и вашу радио DFM.
1: Ура!
3: Спасибо.
0: Радио DFM. DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Morning Show. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
4: Ты в моих мыслях навсегда. В мыслях навсегда. В мыслях навсегда. Ты в моих мыслях навсегда.
5: Ты в моих мыслях.
6: Ты в моих мыслях.
5: Навсегда.
6: Спорим, а тебе нравится эта работа?
5: Конечно.
6: Ты же не скрываешь, что у тебя колхозный вкус.
5: Да, ну, я тебе не говорю. Я очень обожаю колхозные треки.
6: Ну, это прям такая.
5: Как тебе трек? Что у тебя в мыслях сейчас?
6: В мыслях?
5: Да.
6: Интересно, почему этот трек на 11-й строчке мирового Шазама.
5: Не, ну в мире это поняли, Катя. Но в чем-то есть, что-то есть в нем.
6: Что-то мы не мэчимся с миром.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
5: Только на радио DFM.
0: Реклама.
7: Он мой номер один, моя половина.
8: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
9: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В «Ленте».
13: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
14: В этом весь Т.
13: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
16: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
17: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
18: Фантастика.
19: Бизнесу быть. Точка.Банк.
20: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на Точка.ком. 18+.
21: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
22: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
23: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
24: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
25: «Магни-комбо» в «Магните» у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года при покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магни Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-89. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «ТАТА», УГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: Up the next.
2: А дальше тусовка.
1: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: ДФМ.
1: Итак, ой, да, что-то, это вот кофе, постоянно какие-то проблемы из него. Так, ну что, а отказаться никак, видите как. Так, у нас тема сегодня.
2: Кого из мультгероев нужно отправить к психологу и почему? Сегодня вот такой у нас вопрос.
1: Да, конечно, многие тут заинтересовались жизнью Машеньки из, вот, значит, мультика «Машенька и медведь», да, потому что, ну, все-таки непонятно, как можно жить в лесу один на один, фактически, с животным. Да? Ну, то есть такая история.
2: Но здесь скорее вопрос к родителям.
1: Родителям тоже?
2: Да.
1: Вот туда же. Да, совершенно непонятно, где ее родители, конечно, и почему органы опеки не заинтересовались, что ребенок живет с медведем. Ну, и вообще вопрос. Другое дело, что, конечно, это же метафора. Но, дорогие друзья, какая метафора? Давайте вспомним, что Машенька же, она же олицетворяет абьюзивного человека, который просто издевается над нарциссической жертвой. Вот, потому что, ну, сколько там медведь терпит, да, от нее, от всей ее какие-то выкрутасы, и она просто как будто бы издевается специально. И вот плохо, когда дети копируют, кстати, это поведение.
2: Ну, там, да, вот. Конечно, тяжелый случай.
1: Тяжелый, да, поэтому все-таки как-то, мне кажется, шалость шалостью, но миру надо знать. Когда она уже там на шею прыгнула медведю, села и поехала, ну, такое
2: себе. Ни к чему не призываем, но иногда шлеп...
1: Хочется. Не надо такие
2: я
1: вещи
2: сказал,
1: говорить.
2: Я сказал, что не призываем, но я просто сказал, что иногда возникает желание строгого воспитания. Родители, я думаю, все меня понимают.
1: Ну, видишь, мы не родители, мы не все в этом мире, к сожалению, становятся родителями, но все мы были детьми, вот. Поэтому мне не понравился, извини, твой вот этот выпад. Потому что я смотрю на с позиции ребенка еще, которого могут таким образом наказать. И я против. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро еще обсудим. Вот, кстати, тут еще губку Боба защищают. Посмотрите на котопеса, на котопса. Я сама как губка Боб, тоже рыжая, тоже повар с нереальной энергией. Я губка Боб, до меня только что дошло, вот написали. Считаю, что Милу из Лунтика необходимо отправить психологу, потому что у нее неустойчивая психика. Слишком часто плачет и предъявляет претензии ко всем, вечно недовольная и капризная. Так, ну и, конечно, здесь вообще большие вопросики у нас к Ариэле из...
2: Русалочки,
1: да. Угу. Потому что, ну, честно говоря, самоценности-то там никакой нет. Вместо того, чтобы послать нафиг этого принца и искать себе Посейдона, понимаете, она же она красавица. Она достойна Посейдона, которому она понравилась бы с хвостом. Но она, значит, вот решила ради ног, понимаете, вот чтобы ноги, пусть я буду немая. Ну, женщина, которая не может высказать свое фи, это, конечно, очень тяжело. Вот, поэтому мне кажется, что вообще человек в любой сказке должен любить такой, какой это есть. Сам, я говорю, самый здоровый мужчина – это осел из Шрека. Самый здоровый психологический персонаж.
2: Ну, кстати, его тоже вот советуют отправить к психологу.
1: Неправда, вечно на позитиве. Не предъявляет никаких претензий ко второй половинке. Не съела и слава богу, да? Вот, то есть там, в принципе, там, ну, принятие полное. А как он к детям относится? А как он ухаживает, а как он понимает все ее эмоциональные всплески.
2: Но это в семейном кругу. А если выйти вне его рамок, там же вспомни Шрека. Там
1: нет,
2: отсутствие
1: хорошо.
2: Личной границы у осла полностью.
1: Ты понимаешь, просто кто-то реагирует на черты характера так. А это просто обычный человек, который хочет показать каждую секунду себя. Вот. Ну, бывает такое. Вот, так, интроверт и экстраверт. Вот это вот на шейке на осле это показано, да. И между ними где-то стоит Фиона, которая ночью одна. Видишь, там все на двойственности построено. Так, ну что, друзья, все, продолжаем. Пишите нам обязательно что-нибудь интересное по этому поводу. Вы сегодня каждый может проявить себя как самый крутой психолог. Проанализируйте, пожалуйста, наших мультгероев, кого бы вы отправили к психологу и почему. Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. Плюс 7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону 15 градусов тепла, облачно, небольшие осадки. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность. Днем температура воздуха плюс 17, ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Ваши Амода и Джейку заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера 3А Моторс на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис Амода и Джейку 3А Моторс на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. 3А Моторс. С любовью к людям, с заботой об автомобилях. Телефон 306-50-2.
9: Чтобы ничего не делать и делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
10: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
11: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города...

0: радио. DFM. Радио DFM.
1: DFM.
0: В Москве 19 часов.

0: 3 минуты в Москве. Начнем мы с мудрости из интернета. Вот говорят, мультики не влияют на жизнь, а многие до сих пор едят бутерброд колбасой вниз, потому что один кот сказал, что так вкуснее. Аплодисменты всем, кто вместе с нами. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет, Юля Пагу.
0: Ну и, соответственно, прямо сейчас мы выясним ответ на вопрос.
1: Кого из мультгероев нужно отправить к психологу и почему? Вот как раз Матроскин со своим бутербродом, ну и вообще многие герои из мультфильма «Простоквашино» в очереди выстраиваются.
0: Я абсолютно не согласна. Матроскин — это самый прекрасный вообще персонаж. Мужчина надежный, накормит, хозяйственный. Понимаешь, это человек, на котором весь дом держится. Рядом с ним вот это вот... псина бездарная. Ну, правда, извините, не хочу никого обидеть, но бегал с фотоаппаратом, кого-то фотографировал. Вы бы хотели, вот, например, рядом с таким человеком жить, который целыми днями, да, бегает просто с фотографиями сами, и даже деньги не зарабатывает. Еще, наоборот, убытки от него какие-то все время. Ну. Без того, чтобы как-то во дворе поработать, ну, там, не знаю, огородом заняться можно, животные появились.
1: Так где грань тогда между абьюзивными
0: отношениями? Это не абьюзивные, это просто один паразит. Вот сел на шею и ножки свесил, а потом еще эти ножки в кроссовки обул. Вот и все. Поэтому не надо тут нам...
1: Шарик просто, мне кажется, надо направить в определенное русло, дать своей... ему инструкцию.
0: Ну, попробуй со своей женой сейчас пользоваться работой и бегай фотографируй. Посмотрим, какие у вас будут абьюзивные отношения. Быстро очки слетят.
1: Так. Многие этим и занимаются, как умудряются зарабатывать даже. Просто тогда еще не было у нас вот этой вот...
0: Нет, понимаешь, вот. Конечно, это первый блогер. Но, вот, да. Понимаешь, он никуда не выкладывал свои шедевры, судя по всему. Но вообще, конечно, понятно, что вот, если ты бездельник, будь блогером. Все логично. Там есть прям цепочка логическая.
1: Но все-таки Матроскину надо было найти просто подход к Шарику. Как-то вот не
0: давить на него. Я вообще не понимаю,
1: его.
0: Они вместе живут, но не будем об этом, да, как-то вот все-таки, ладно, эти моменты ладно. Мы обсуждать не будем, еще ребенка вписали туда. Так, значит, Бараш, я не смотрела «Смешариков», я не знаю, кто это. Этот меланхоличный поэт склонен к самокопанию, грустной мысли, ему было бы полезно научиться не тонуть в переживаниях и находить опору в простых радостях, а не только в драме. Ой, ты прям на меня похож. Надо посмотреть.
1: Кстати, хороший персонаж.
0: Да, он нормальный?
1: Да, он такой вот, он меланхоличный, немножко в себе.
0: Я не меланхоличная, я просто...
1: Нет, ты не Бараш точно. Вот не твой типаж, нет.
0: Не, ну подожди, стихи же я пишу и дома. На работе я, знаешь, одна, а дома-то я другая. Минуточку. Так, только, знаешь, моя герань знает, какая я настоящая. Когда я ее поливаю. Или забываю поливать. Или мухоловка.
1: Мухоловка, да.
0: Кот, это есть такое растение, оно у меня сдохло. Так, она просто говорит хищница. Но видите, в квартире должен быть один хищник. Это я. Дальше, кот Леопольд, ну нельзя столько терпеть. Ну да, кот Леопольд реально терпила, честно вам могу сказать. Так, Настенька Изморозка. Ой, слушайте, если бы вы меня спросили, Настенька Изморозка — это все-таки не мультик. Ну хотя, в общем, если бы меня спросили, какой персонаж из кино, например, там, раздражает меня больше всех, вообще больше всех, я бы сказала вот этот: Иванушка, Иванушка. Боже, как мне в этот момент хочется и треснуть. Честное слово, я даже сдержаться не могу. Это же какая-то лицемерка. Вот она говорит: конечно, мне, Морозушка, комфортно, мне хорошо, мне прекрасно. А потом мы удивляемся, да, почему у нас вот столько несчастных женщин. Потому что они на нее насмотрелись вот, и говорит: тебе будет плохо, холодно, голодно, а ты сиди и ври, что тебе хорошо. И все. А потом тебя еще и прибьют каким-то посохом. Ну, этим, помнишь, она там что-то дотронулась, дотронулась и сразу все.
1: Вон,
0: да. Ну, то есть, как-то это вот, ну, мне кажется, искренность — это прекрасно. Почему вот на самом деле Марфушеньку все любят? Потому что, во-первых, это странно. Все говорят, что она такая какая-то я не знаю. Сидела лук, запивала молоком. Вот, грызла лук. Лук! И запивала молоком. Видно, что человек с характером, понимаете?
1: Забота о своем здоровье. Витамины там.
0: То есть, дедуля, она правильно все сказала. Чем пристает с глупыми вопросами, ну, честно. Вот, поэтому как-то не знаю. Так, Колобка. Он так, ну, в общем, катался. Все его поесть пытались.
1: Ну, а что в нем такого?
0: Да.
1: Причины? По которым можно отправить
0: психолога. Ну, слушай, когда ты, конечно, постоянно ртом по земле, ну, знаешь, я считаю, что, конечно, здесь есть психологические проблемы. Вот. Дальше. Что еще? Фею крестного из Шрека, гиперопека взрослого сыночки. Ну, это правда, фея крестная тоже кукушна.
1: Во всех сказках, в общем, была такая роль.
0: Во всех, да. Опять же, Золушка, Золушке решила сделать хорошо, но сделай нормально. Сделай нормально. Человек действительно достоин. Нет, до 12, в 12, все в тыкву.
1: А дальше сама, извините, сама дальше как-нибудь.
0: Ну, какое-то такое. Там, судя по всему, по времени было совсем чуть-чуть вообще непонятно. Ну, не знаю. Я считаю, что если ты сделал хорошо, то сделай, пожалуйста, какой-то люфт по времени, а то она там бедная, потрезвя... Ну, ладно. Вот, даже не успела ничего рассмотреть. Вот. Друзья, мы, конечно же, продолжим обсуждать эту тему. В ближайшее время, кстати, у нас рассказ о том, что нас ожидает по Луне. 20-й лунный день. Подробности о нем.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Еще раз напоминаем, друзья, у нас буквально пару минут назад, ну как пару минут, уже 20 минут назад по Москве стартанул 20-й лунный день. И что это означает? Ну, во-первых, это день орла, парящего в небесах, друзья. Время духовного преображения, преодоления сомнений. День высокого полета, когда человек способен взглянуть на свою жизнь с высоты птичьего полета и увидит истинный масштаб событий. Развернулись, так развернулись. Что нельзя делать в 20-й лунный день? Проявлять высокомерие, смотреть на людей свысока. Значит, зацикливаться на бытовых мелочах. Суета подрезает крылья. Так, подождите. Значит, проявлять высокомерие нельзя. Зацикливаться на бытовых мелочах нельзя. Полы можно мыть или нет? Расскажите, пожалуйста. То есть, с одной стороны, не взлетим, понимаете, а с другой стороны, зациклимся на мелочах.
2: С другой стороны, если не взлетим, как мы взлетим, если будем полы мыть?
1: Нет, ну, понимаешь, тут со всех сторон говорят, проявите чистолюбие, уберитесь в квартире. Значит, охотиться нельзя сегодня тоже, рыбалка запрещена. Вот сейчас щука на жор пошла. Знаете, вот на такие рекомендации можно и глаза закрыть. Значит, еще впадать в уныние бездействия нельзя. Пассивная позиция в день активной энергии может привести к депрессии. Ссориться с домочадцами не рекомендуется. Трещина в отношениях, возникшая сегодня, будет разрастаться годами. Преодолевать свои страхи можно и нужно именно сегодня, в 20-й лунный день. Совершите поступок, на который раньше не хватало духа. В моем случае уже был шанс совершить этот поступок. Но я его не совершила. Я
2: купила пельменей себе... не будет?
1: Ну, во-первых, пельменей не будет. А во-вторых, я сегодня купила пирожное себе с кремом белковым. Я его так люблю с детства. Но я не смогла съесть его целиком. Половиночку все равно заставила съесть Попова.
2: Ну, да, вот. Не то чтобы не смогла, скажем
1: не,
2: так,
1: ну, не захотела.
2: Держала себя в руках.
1: Да, держала. И вы знаете, это очень-очень было тяжело.
2: Сила
1: надо было сожрать
2: просто...
1: на самом деле это. Вот я не знаю, чего я такая. Ну, сила воли. Ты видишь, какая у меня сила воли?
2: Кремень, как говорится.
1: Да. Так, за ним. Что есть, то есть. Вот. Но я все равно бывшим пьяным звоню, друзья. Ой, алкоголь вредит вашему здоровью. И как это не только здоровье может навредить, самая мерзкая репутации. Будьте внимательны и осторожны. Заниматься духовными практиками в уединении сегодня хорошо. Медитации работают как прямой канал связи с высшим я. Находиться дома, в кругу семьи, родные стены сегодня питают силы. Дальние поездки могут быть утомительны. Читать мудрые книги сегодня очень хорошо. Анализировать свою судьбу, потому что отлично видны причинно-следственные связи всех ваших поступков. Проявлять благородство и великодушие. Простите тех, кто слабее вас. Прощаю вас, слабаки. Красиво получилось? Главное, искренне. Так, ну что, мы совсем скоро, друзья, продолжим обсуждать нашу тему. Не прощелкайте. It's showtime. Погода!

0: On DFM.
1: Друзья, ну, конечно же, мы продолжаем обсуждать нашу прекрасную психологическую тему. Сегодня анализируем мульт героев и выясняем следующее.
2: Кого из мульт героев как раз нужно отправить к психологу? Главное, напишите обоснование. Почему?
1: Значит, считаю, что Лиза из Барбоскиных. Постоянно явничает, синдром от личности и стремление быть первой, вспыльчивой, эгоистичной, грубой, зависит от сладкого.
2: Ну, там вся семейка, надо сказать, с проблемами.
1: Не особо, да? Винни-Пуха, значит, русского нашего пацана. Вот, в него стрелял друг. Он застрял, так как был толстый. Зависим от еды. В голове у него опилки. Тут уж как бы, знаете, ну, с другой стороны, понимаете, вот это же такая выгодная позиция. Может быть, даже он слишком умный, Винни-Пух. Потому что, когда ты безответственный, то есть ты не берешь ответственность за свои поступки. Ведь он же разрушил кролику дом. Поел, разрушил, и как будто бы, как с гуся вода. Все нормально.
2: Ну да, если его не тревожит, его это состояние. Смысл ему идти к психологу. Есть, ему так комфортно.
1: И у него опилки же в голове. Понимаете, все наши проблемы от излишнего количества мыслей. Мы много думаем, а он не думает. Он просто песню поет. Вот и все. Наверное, это тоже позиция. Но духовного роста там, конечно, нет.
2: Да, поэтому к психологу отправляем. Там пятачка ИА, это вообще
1: вот,
2: каждое третье
1: вот
2: сообщение.
1: Вот пятачок, да. Он первый должен идти к психологу, потому что, извините, его личные границы нарушены. С детства я не понимала, за что ему завязали пятачок, и все на его глазах съели, а он даже не попробовал. Мне было так обидно, просто ужасно за него. Вот эмпатия моя, она сводила меня с ума в этом смысле, потому что мне хотелось, чтобы все-таки кто-то помог. Я вообще не понимаю, почему у него что? Ему же руки не связали, почему он сам не мог взять и освободить и поесть?
2: Кстати.
1: То есть тоже какой-то странный.
2: Без воли абсолютно.
1: Абсолютно. Так, значит, еще тут мама дяди Федора из Простокваш, но там женщина вообще с проблемами, явно. Вот, во-первых, она нарцисска, во-вторых, она совершенно безответственная маманя, вот. Ну и, честно говоря, да. Так, ну, по крайней мере, то, что нам показали. Я не знаю, что там дальше в продолжении. Может, ее как-то реабилитировали, но в глазах людей. Но в этой ситуации...
2: Судя поначалу там, да.
1: Да, то есть как-то спокойно смотреть, как твой ребенок уезжает фиг знает куда и говорит, нет, милый, мы все равно едем на море. Давай. Пусть мотает куда угодно, мы на море. Мы планов не меняем. У меня платье, у меня там эти курорты, все. Мне, да, вот этих не до детишек, понимаешь? Ну, в общем... К чему это приводит, непонятно, да. Так, еще миньоны. Вечно ищут главного, чтобы за ним следовать, и моментально теряют опору, если лидер исчезает. Это про зависимость от внешней оценки и про то, как опираться на себя, а не только на кого-то важного, но, с другой стороны, это идеальные сотрудники. Идеальные. Или, например, актеры. Вы думаете, актеры? Это же все миньоны. Это все, вообще любой актер хороший, это всегда миньон. Почему? Потому что если он начнет спорить с режиссером, в театре будет хаос. И всегда режиссер это тот, кто вот ведет за собой труппу. То же самое военачальники, например, и так далее. То есть нет, все-таки миньоны, они как раз на своем месте.
2: Да, пускай пока
1: пускай будут.
2: Без лечения.
1: Пока, да,
2: продолжают
1: что,
2: жить.
1: Если еще каждого тащить к психологу, это денег не хватит, их слишком много. Так, ну что, друзья, хотя с другой стороны, для психологов и неплохо, правда? Вот чем больше миньонов, тем лучше. И, друзья, мы совсем скоро продолжим. Какой продолжим? Уже закрывать будем эту
2: скоро,
1: тему.
2: Скоро, да.
1: Поэтому обязательно пишите последнее сообщение. Может быть, победителем сегодня будете именно вы.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет облачно. Температура воздуха утром плюс 13, днем до 17 градусов тепла. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Ты слышала новый хит?
5: Нет.
4: Тогда включаю.
6: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
5: Заезжай сегодня.
0: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110. Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио ДФМ». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+.
8: Партнер проекта ЖК «Орион».
9: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
10: Платите картой «Озонбанка» и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
11: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
12: Ваши «Амода» и «Джейку» заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера «Триа Моторс» на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис «Амода» и «Джейку» «Триа Моторс» на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. Триа Моторс. С любовью к людям, с заботой об автомобилях. Телефон 306 50 96.
7: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206 74 15.
13: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66. Радио ДФМ.

0: Итак, друзья, мы, собственно, прямо сейчас несколько интересных фактов вам озвучим, которые знаем, ну, что-нибудь новенькое. Значит, наш мозг может вместить примерно 1 миллион песен. Может вместить. Ну, то есть ты что-то помнишь. Значит, украшать торт свечками придумали греки. Они втыкали их в круглые пироги, символизирующие полную луну, и зажигали в честь богини Луны Артемиды. Консервированные персики были первым фруктом, съеденным на Луне. Толщина книжной страницы около полумиллиона атомов. Альберт Эйнштейн никогда не носил носков. Неужели колготки носил? Это вот, которые сзади две полосочки, спереди одна?
1: Скорее всего.
0: Ой, да. Значит, кстати, удобная такое. Вещь была, вот честно говоря, да? По крайней мере, не надо было париться, смотреть, где там зад, а где там перед. Сейчас мы, кстати, тоже примерно понимаем по коленкам. Где коленки оттянуты? Ну, это девочки.
1: Кстати, мужчины-то вряд ли носят. Не потеряется пара.
0: Да. А, кстати, я вообще не понимаю, а кто сказал, что мужчине нельзя носить колготки? Мне вот эта вот непонятная какая-то история. А когда начинается эта развилка? То есть почему в детстве все мальчики носят колготки, да? И это нормально совершенно. А потом им как будто так, знаете, общество непонятно сфигали, говорит, а теперь все колготки носить нельзя. Ты должен ходить в носках зимой и летом. Максимум, что ты можешь себе позволить, кальсоны. Но если кто-то узнает, что ты их носишь, скорее всего, подумают, что ты лошара. Что это такое? Почему у мужчины должна мерзнуть попа? И мерзнуть коленки? Вообще? И иней на волосах появляться?
1: Ну, мужчины просто мечтают об этом, понимаешь? Индустрия под это не заточена.
0: Нет, она должна быть заточена.
1: Вот,
0: ну, подождите, если вы считаете, что это не брутально, ну, напишите им там какие-нибудь, сделайте принт специальный на этих колготках. Типа, ну, цвет какой-нибудь, знаете, такой зеленый.
1: Да какой зеленый? Черный будет достаточно.
0: Черный. Ну, то есть, да. Ну, почему? Я говорю, я не понимаю. Это же очень удобно. Было бы. Под джинсы взял, напялил, пошел. Но кто-то там в определенном возрасте говорит, что это неприлично. И мужики реально ведутся. Вы чего, пацаны? Носите колготки, это удобно. Тепленький, с начесом можно взять.
1: Сейчас холода придут, ритузы все натянем.
0: Ну, понимаешь, это неудобно. Ну, это вот, подождите, штаны. Значит, ритузы, значит. Потом штаны, носки. Ну, это какая-то странная конструкция. И вообще непонятно, зачем она нужна, если можно просто носить мужские колготки. Слушай, а давай-ка в поисковике поищи мне быстренько. А вообще есть мужские колготки?
1: Мужские. Ты знаешь, я сейчас думаю, в интернет мне, наверное, такие сайты приведет, что там мужского такого
0: нет,
1: я насмотрюсь.
0: Нет, почему? Ну, что это? Ну, ты знаешь, это по твоим поискам уже, Дима, понимаешь? То, что ты там, знаешь, пока я не вижу... Да, пока я не вижу, что ты там смотришь, может быть. Ну, посмотри, есть?
1: Картинки, конечно.
0: Так, ладно, все, это мы выясним уже позже, друзья. Совсем скоро будем бомбить финалочку, не пропустите.
2: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ТБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе? Как дела у мужа? Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен. Моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Хорошая бухгалтерия, экономия. экономит время и нервы. А очень хорошее еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
10: Фантастика.
11: Бизнесу быть. Дочка Банк.
12: А у Дочка программа лояльности для клиентов ООО «Банк Дочка». Подробности на точка.ком 18+.
13: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
14: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
15: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
16: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов. А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2020 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
17: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Ленинграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
18: Он мой номер один, моя половина.
19: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
20: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк Онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
21: А дальше тусовка
22: on DFM.
21: Потому что радио DFM.

0: on DFM. DFM.
1: Итак, друзья, бомбим финалочку. Прямо сейчас будем выяснять, кто у нас забирает подарок. Последнее сообщение озвучим, конечно. Значит, к психологу надо сводить собаку из мультфильма «Остров сокровищ». Вспомните ее смех и доктор Липси, вечно улыбающий и гыгыкающий туда же. Значит, Лунтика нужно отправить в психушку, потому что он за все нахождение на земле не понял, где находится вообще и для чего. Так, еще у нас здесь всех диснеевских принцесс.
2: Сразу.
1: Жертвенность, которую нам навязывали все детство. Будь удобной, тогда выйдешь замуж за принца. Будь терпилой, тогда сказка закончится свадьбой. Но в жизни надо уметь отправить мальчику, которая тебе ни во что не ставит, да, Золушка, и поместить в дурку отца изобретателя, чтобы чудовище не казалось тебе прекрасным. Это Светлана написала, мне очень понравилось.
2: Кстати, хорошее сообщение,
1: да,
2: правда.
1: Может быть, ну, сейчас пришим. Mm-hmm. Значит, пятачка, естественно. Вот, нужно научиться говорить «нет». Парень-то добрый, но пользуется. Пьеро за своей вечной депрессией, ну, явно же проблема у товарища. Карсон, который живет на крыше, там что-то совсем не то. Зачем вообще к детям пристает? Ну, тут у нас уже собираются в полицию звонить, да. Вот, ну, и, значит, я бы отправила к психологу Шрека, потому что он всю жизнь делает вид, что ему никто не нужен, живет в болоте и говорит «оставьте меня в покое». А по факту Шрек просто человек. Ну, орк, который очень боится, что если подпустит кого-то близко, его снова отвергнут. И самое смешное, он спасает принцессу, дружит со слами, находит любовь, но все равно периодически возвращается в свое болото. На самом деле это болото, его комфортное состояние. То есть ему там комфортно. Не всегда то, что, например, нравится вам, понравится другому человеку. Есть люди, которые, например, не любят больших пространств. У меня есть приятельница, ну как приятельница, моя мама. Вот, она... Значит, отказалась от квартиры. Знаете почему? Потому что там были высокие на обмен еще в моем детстве. Значит, она взяла квартиру в обычной панельке, а сталинку отмела, потому что она боялась высоких потолков.
2: Ой, какой кошмар.
1: Представляешь? Она сказала, ну, понимаешь, ну, я там спать бы не смогла. Просто потолки 3,50, ну, куда это? Ну, куда? Или там 4, под 4 метра были потолки. Она говорит, это ужасно. Нет, я бы не смогла. Представляешь, да? А кто-то, а я вот, например, я бы, естественно, никогда бы не выбрала панельку. Я бы выбрала потолки.
2: Ну, каждый ищет свое.
1: И да, и поэтому, если человеку некомфортно там, где, вот, например, вам комфортно, это тоже нормально. Так, еще, значит...
2: Вот вспоминают крокодила Гену, синдром спасателя в чистом виде плюс кризис смысла жизни. Вот Шапокляк, Анна вспоминает, Шапокляк тоже не от хорошей жизни, наверное, такая стала, нехватка любви. Хотя вот Шапокляк, мне кажется, спорный персонаж, но, в принципе, мне кажется, вот она состоявшаяся женщина, которая действительно нашла себя и живет так, как она хочет, не оглядываясь вообще ни на кого. Нужна ли ей психологическая помощь? Вопрос.
1: Да. В общем, давайте выберем, кто у нас победитель. Я вот хотела Роме Мануилову отдать, но он плохо себя ведет, поэтому отдадим Светлане. Давайте Светлане отдаем за ее диснеевских принцесс. Аплодисменты.
2: Светлана, поздравляем, теперь у вас есть наша фирменная кружка. Антидепрессант у нее можно из нее попить.
1: В любую секунду, как говорится, можно попить успокоительный чаек. Это самое прекрасное, что может быть. Вечер. Значит, принимаем ванную, да, с солью. Вот. А потом в постельку, желательно чистое постельное белье и чай с какой-нибудь мятой, успокаивающей, ромашка хорошо. Ромашка. Да. Вот, и засыпаем. И утром уже все кажется прекрасным, друзья. Особенно осенью. Всем пока!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет облачно. Температура воздуха утром плюс 13, днем до 17 градусов тепла. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Ты слышала новый хит?
3: Нет.
2: Тогда включаю.
4: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
5: Заезжай сегодня.
0: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение. А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
8: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура. Закрытый двор с площадками. Крытый парк. Паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. Империя. Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск. Улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООО «СЗ Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
9: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
10: Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
11: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
12: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
11: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00.
0: Для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить плейлист.

0: Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет облачно. Температура воздуха утром плюс 13, днем до 17 градусов тепла. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто», ООО «Автомол».
3: «Темпавто» – официальный дилер «Воя». Мы открылись. «Воя» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Воя», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Воя» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
0: Для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. Топ 30. ДФМ Топ 30. ДФМ. Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН-124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Что происходит? Полиция опечатала здание. Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
8: Арахнит.
7: Снимите это с меня!
8: В кино с 1 октября.
9: 18+.
10: Welcome back and right now.
11: А теперь тусовка.
12: On DFM.
11: DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет облачно. Температура воздуха утром плюс 13, днем до 17 градусов тепла. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
3: Битва поколений на Муз-ТВ.
2: Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
3: Это новый вызов.
4: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
4: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы радио DFM на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами «Сбербизнес. Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: Что происходит?
11: Полиция опечатала здание. Это пауки. Они на всех этажах. Они везде.
10: Мы попали.
12: Арахнит.
10: Снимите это с меня!
12: В кино с 1 октября.
13: 18+.
14: Мы в сети. Официальный канал Радио ДФМ. В Максе. Просто набери в поиске ДФМ. ДФМ. И подпишись.
15: Welcome back and right now.
14: А теперь тусовка.
15: On DFM.
14: DFM. Потому что Радио ДФМ. ДФМ.

0: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинец 127-39-244-741, 16+.
2: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.

0: Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: Что происходит?
4: Полиция опечатала здание.
3: Это пауки. Они на всех этажах.
4: Они везде.
3: Мы попали.
0: Арахнит.
5: Снимите это с меня!
0: В кино с 1 октября.
6: 18+.
7: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
7: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
1: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM.

0: происходит?
1: Полиция опечатала здание. Это пауки. Они на всех этажах. Они везде.
0: Мы попали.
2: Арахнит.
3: Снимите это с меня!
2: В кино с 1 октября.
4: 18+.
2: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве полночь. Радио DFM. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.